руках зажигалочка, грелочка. Хочется понежиться в твоих лучах.

карман, а мне доля. Плохо тяжелые жернова не имели. Ржаные слова, что посел, получили там во емельной печи. О, что за чудо калачи, зреют песни горячи. Выпекаются слова, созревает голова, и не на кот, не на тварь.

0: горах Лапасни 5 часов.
1: Радио «Комета». 92,6.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо.

0: Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!
1: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте, всем утро доброе. Николай Николаевич здесь с вами, радио «Комета», супер-мега-крутейшее, 704-04-06-26. Так, давайте на погоду посмотрим, что как там происходит у нас. Плюс 15 градусов сейчас в Чехове, говорят эти самые синоптики. Ясно. Но обещают слабый дождь. С 15 пишут до 19. С 15.00 ровно первая капля упадет, и в 19.00 последняя. Засекайте, проверим. Так, магнитное поле. Слабая буря. Согласитесь, со словом буря слово слабое не очень уместно, да? Слабая буря в этот момент. Да и легкий шторм, вот это вот. Невзрачный ураган, но как-то слабая буря. Да, ну ладно. Слушайте, вчера произошла странная ситуация. Может быть, еще у кого-то, я ищу этих людей.

со вчерашнего дня. Ехал я на машине, причем ехал мимо Чехова, где-то в этом районе. Я работаю в Подольске, так, езжу мимо Чехова в Тульскую область, сюда, на дачу. Дачный сезон утреннего супермен крутейшего. Вы слушаете. И тема такая. И вдруг, ехал с открытыми окнами. У меня есть, хотя, кондей в машине, но я парень из деревни, я привык к народному кондиционеру. Это когда водительское открываешь окно и заднее правое. И вот отлично все продувает. И едешь с комфортом совершенно. Но при этом вообще не слышно становится ничего, кроме шума колес, что называется. Да. И слушал я радиостанцию одну, дабы понимать тренды, тенденции, как работают коллеги, следить за этим всем делом. Да. И вдруг в моменте вот этого шума, ну там что-то на полслова ты слышишь всегда, там ведущие что-то разговаривают, и ты думаешь, ну и ладно, и музычка какая-то играет, совершенно мне не близкая. И вдруг я понимаю, что перестал понимать слова. Я сначала подумал, что, наверное, гость какой-то появился в эфире, я просто пропустил этот момент, когда его представили, и он начал что-то говорить. И что-то, видимо, какой-то иностранец. Сейчас модно приглашать иностранцев к нам, особенно в Питер, да, и говорить: «О, американец приехал». И я думаю, что-то я перестал понимать слова, но думаю, сейчас переводчик начнет что-то говорить, а переводчик ничего не говорит, не говорит, не говорит, а иностранец все говорит и говорит, там девушка была какая-то, она ла-ла-ла-ла-ла-ла, я думаю, я вообще не понял. Я начал смотреть по сторонам на водителей мимо проезжающих, думаю, может, у них такие же приколы происходят, они, может, думают, тоже слушают эту радиостанцию, потому что никто мне почему-то не собирается переводить все происходящее. Я закрыл окошки, сделал погромче, а там, оказывается, вообще давно не на русском все разговаривается. Я думаю, ну что-то не то. Начал листать радиостанции, а там, в принципе, везде не на русском начали разговаривать. Нет, не на русском, а на вот этом. Это запись, я вчера сделал. С приемником. Это польский. Rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 miliony korun. И, короче, вот такая тема. И вдруг мой приемник начал ловить польские радиостанции. Одну за одной просто. Я поворачивал голову, смотрел на водителя. У них как бы такого нет. Я потом спросил у коллег из радиостанции «Комета». Они большей частью, да, наверное, все чеховские ребята. И говорю, а у вас такие же приколы? А они типа говорят, нет. Это, говорят, тебя вербуют. Но если меня вербуют, то не надо это делать на польском. Я не понимаю, что вы говорите. Ну и большей частью я смеялся, потому что там некоторые слова, они довольно смешные на переложение русского языка. Не, какие-то слова прям четко русскими они говорили. Там, может, вот это вот вербовка, я не знаю. Так что если в какой-то момент я что-то начну говорить на польском, и тереть что-то за поляков, это все, конец. Я, значит, они меня завербовали, сразу предупреждаю. Вот. Но сейчас выйду. Я одну станцию сумел довести сюда, в Тульскую область. Она даже не потеряла свои свойства, так и вещала в стерео. Сейчас после эфира поеду на работу, послушаю. Может, они вернутся в эфир эти радиостанции. Но прием такой, что они перебили все и чеховские радиостанции, и все, которые в округе там были. Вот. Все перебило, все вещало в стерео. Любопытно. Но если у вас такая же история, 916-244-00-44, это Макс и Комета, нижнее подчеркивание, FM, это телега, напишите мне.

Мне нравятся народные приметы. Нельзя унывать и сомневаться в себе. Не стоит отправляться в любые поездки. А если это поездка на работу, например? Не, не надо.

Костя пишет, у меня в детстве был приемник ВЭФ. Сейчас надо писать ПМФ, а не ВЭФ, это не актуально. 202, на него много такого интересного зарубежного можно было поймать. Да и у меня стоит до сих пор приемник Шарп. Я на него и Китай ловил, и переговоры пилотов. Но это когда ты специально делаешь, а тут я вообще ничего не делал.

0: «Я не боюсь», называется композиция.
1: Пятый трек.
0: Бояться не стоит. Рубрика «Пятый трек». Да, у нас в 95% случаев там звучит какая-то лабудень. Но рубрика направлена на то, чтобы отслушивать новинки и всякое такое. И мы же не виноваты, что современная музыка, она такая, какая есть. И вчера у нас где? В питерской викторине промелькнул отрезочек группы Total с единственной композицией, наверное, которую я знаю у группы Total. Это вот это бьет по глазам. А оказывается, коллектив существует. И более того, пишут какие-то новые песни. И давайте мы одну из этих новых песен послушаем. Я надеюсь, там ничего противозаконного не звучит в тексте. Называется композиция «Жги, мой ангел». Что жги, куда жги, кого жги, сейчас узнаем.
1: Пятый трек.

знаете, я пока не знаю, хорошо это или плохо, но вот я, например, в промежутке между песней «Бьет по глазам» и вот этой не слушал, мне кажется, больше никаких песен группы Total. И если бы я так подряд в те еще времена, когда эта песня «Бьет по глазам» вышла, послушал следом вот эту песню, то, в принципе, подумал, что они с одного альбома. Вот. И вот хорошо, что ничего не поменялось у коллектива, или плохо, я пока не могу понять.

0: стали бы вы слушать эту песню еще?
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дёра, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496

0: 72-76-123. 8-496-72-76-123. Утреннее шоу.
1: Ну ладно, будем честны. Эта песня точно не попадает в 95% отстоя, который мы слушаем зачастую в рубрике «Пятый трек». Согласитесь, ну такая более-менее в стиле группы Total. Теперь мы знаем, что действительно у группы две песни, и вот она вторая, которую тоже можно было бы послушать. Но есть сообщение, которое сотрет в вашей памяти эту песню. Почему? Потому что если вот верить заголовку, то намечается сразу вопрос, а зачем? А зачем проведено такое исследование? В принципе, кто и каким образом пришел к тому, что такое исследование проводить надо? Внимание! Пишут младенцы, различают взгляды робота и человека. Сколько, по-вашему, лет или, может быть, дней назад такой заголовок показался бы вам странным? Да, вот, хотя он и сейчас, мне кажется, странным. Младенцы различают взгляды робота и человека. Вот кто на полном серьезе пришел к тому, чтобы провести такое исследование, и зачем вообще? Исследование показало, что годовалые дети одинаково хорошо следят за взглядом человека и робота. А за вашими детьми часто присматривает робот. Пылесос. Но предсказывают появление объекта только по человеческому взгляду. Значит, для младенцев человеческий взгляд несет особый социальный смысл, который они пока не приписывают роботам. Но я не знаю, есть же такая тема, когда вы где-нибудь стоите и прям чувствуете, что на вас кто-то смотрит, да? Вот это вот есть все-таки связь. Поворачивайтесь, и действительно какая-то бабка лупит вам в спину. Но такое же существует 100%. Не было же у вас такого, что вот кто-то смотрит на вас, вы поворачиваетесь, а там робот.

0: 7.26. Четверг сегодня. Бесполезно. Так, но сейчас взгляды вам не понадобятся, но правда, если вы не за рулем, вот этого делать не надо тогда, чтобы закрывать глаза и все такое, и проникать сквозь пространство и время. Почему? Потому что рубрика «Цифры» у нас на кону, есть три композиции, три цифры, 1, 2, 3, соответственно, которые на одну из них надо написать. Мне, чтобы понять, какая композиция зазвучит далее, плейлист отдается полностью в ваши руки, в ваше сознание, в ваше понимание прекрасного. И вы должны выбрать что-то хорошее, что мы послушаем дальше, а не, как обычно, вы это делаете. Так, комет, нижнее подчеркивание, FM, это телега. И 916-244-00-44, это Макс. Обычно вы просто... Вбрасывайте мне любую цифру, вообще не думая, что там за ней скрывается. А порой здесь за ней скрывается песни ни о чем вообще. И мы слушаем, сидим это все дело, да, а нам больно. Так, цифра 2 пришла, и мы могли бы с вами послушать вот это. Не будем, мы очень умело в данной ситуации увернулись от этого.
1: Живу я без тебя, словно во сне, горю я без тебя, словно в огне.
0: Вообще нет никакого желания слушать эту композицию с утра, и попали мы в трек этот. А это хорошо.

0: Что ж, у нас на кону рубрика «Болгарское чёрничо». Слова перестали работать как надо. И заходит ко мне сосед Петр по даче. Он слушает там какие-то композиции. Говорит, не понимаю, как найти мне эту песню. И начинает пересказывать мне текст на болгарском. Причем русские песни на болгарском. И говорит, ты должен понимать, Николай. А я не понимаю. Поэтому обращаюсь к вам за помощью в этой рубрике. И сегодня он пришел ко мне вот с этим.
1: Там сланцета е поярко и потопло. Няма не то снег, не то да твердый знак ЖД. Там налиловата луна, щеми заправишь. Само за миг, заменяй кивил ненита на сердце то сисанази планета без де твердый знак ЖД, кидета щеима всичка и нищо.
0: Я не очень уверен, что в композиции есть хоть что-то близкое к выражению «твердый знак ЖД», но он услышал эту песню именно так. Поэтому нам с вами придется разбираться. Комета нижнее подчеркивание FM — это телега и 916-244-0044. Это Макс. Что за песню? Такую он послушал. В какой песне за последние тысячи миллионов лет, понимаете ли, вы слушали выражение «твердый знак ЖД»? Это что это такое за... Это про любовь, наверное, песня. Как вы думаете, что это за песня? Я не знаю, как вам подсказать. Не знаю, я сам ни за что не зацепился, к сожалению, в его вот этих вот твердых знаках ЖД. Ну, может, еще раз послушаем? Может, мы что-то вместе с вами выцепим оттуда?
1: Ну-ка. Там сланцета е поярко и потопло. Няма не то снег, не то да твердый знак ЖД.
0: Не то снег, не то твердый знак.
1: Там налиловата луна, щи не заправишь.
0: Ага.
1: Само за миг, заменяй кивил ненита на сердце то сисанази планета без де твердый знак ЖД, кидета щеима всичка и нищо.
0: Я понял, за что зацепимся, давайте. Твердый знак ЖД сразу забываем, это нам не понадобится. А там какая-то лалиловатая луна. Вот что-то такое он сказал. Может быть, мы попробуем от этого оттолкнуться и понять, что же за композиция такая. Что за... Не, не, не глупо.

Так, да, я понимаю, тяжело в этом случае. Я даже не буду радоваться тому, что вы проиграли, потому что никто бы не мог никогда выиграть в данном именно случае. Я радуюсь, когда вы проигрываете при 100% варианте победить, но здесь шансов ноль. Ну, сейчас-то узнали. Будем искать в тексте этот, как это там было-то, твердый знак ЖД.

0: комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: Продолжим. У нас 7.46. Очередной момент, когда надо решать судьбу плейлиста. Заиграет ли следующая композиция или нет, решать вам. Да, нет. Рубрика «Надо написать да или нет». «Комет», нижнее подчеркивание. FM от телега и 916-244-00-44. Это Макс. Надо отнестись как? Правильно. Серьезно к этой рубрике. Почему? Потому что может заиграть что попало вообще. Зачастую там это играет. Поэтому да, вы вообще даже не пытайтесь думать, даже не пытайтесь дать шанс этому четвергу на то, чтобы пройти нормально его. И прям с утра запускаете в эфир композицию из сборника «50 хитов для дачи».
2: Лили, заряжай! Заряжай!

Не, вы представляете, а могло быть вот так в эфире сейчас. Ой, а Шуша отдыхает. Но зачем нам это слушать, когда можно слушать 50 хитов на даче?

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

в очередной раз хочется заговорить про битву человека с искусственным интеллектом на фоне с композицией, как там, «Жду тебя», где это было, «Жду тебя в 7». Да представляете, если бы вот так подзатерлось, да, или давайте так мы сделаем. Вернуться в прошлое, когда не было никакого искусственного интеллекта и всего остального, люди даже понять не имели, что это такое вообще. Тут в мир, где не было никакого интернета, компьютеров и всего остального, и предложить людям две композиции. Одна, которую создал искусственный интеллект, а вторая вот эту «Жду тебя в 7». Как вы думаете, про какую люди скажут, что «а, ну вот это лучше, конечно». Ну, это, конечно, лучше. Это как-то с душой как будто бы спето. Как-то и музыкальнее, что ли. Ну, а это точно какая-то ерунда вообще. Ну, как вы думаете, про какую скажут? Вот если когда-то состоится битва, и именно по результатам этой битвы будут выбирать, кого в живых оставлять, человека или роботов, то никогда не отправляйте на эту битву коллектив «Ту-2».

плюс 15, когда мы начинали. Слабый дождь обещают. Сегодня с 15 до 19. На пока ясно. Давление в норме пишет.

0: Не самая утренняя песня, конечно, но 8.04 четверга нормально зайдет. Нам Наташа должна позвонить, роботизированная робобаба, которая задаст нам какой-то вопрос, а мы как-то на него ответим. О, Наташа звонит.
1: Здравствуйте, слушатели.
0: Привет.
1: Меня зовут Наташа.
0: Да что ты?
1: 4 июня 1856 года основана Третьяковская галерея. И вот мой вопрос на сегодня. В завещании Третьякова особо оговаривалось одно условие. Бесплатный вход в картинную галерею. Чтобы женщин пускали больше, чем мужчин. Чтобы на ночь картины приворачивали лицом к стене.
0: Так, ну давайте выяснять, что ж там такого... Было написано в завещании Третьякова, было одно условие, как нам заявляет Наташа. Первый вариант – бесплатный вход в картинную галерею, либо чтобы женщин пускали больше, чем мужчин. Второй вариант – либо чтобы на ночь картины переворачивали лицом к стене. Какой вариант правильный, как вы думаете? Пишите. Комета, нижнее подчеркивание, FM. Телега и 916-244-00-44. Это Макс. Так, давайте выяснять, что же там происходит. А? Кто читал завещание?

0: Вещание Третьякова в оригинале, или, может быть, находился рядом. Первый вариант – бесплатный вход в картинную галерею. Либо, чтобы женщин пускали больше, чем мужчин, чтобы они смотрели на прекрасное. Либо, чтобы на ночь картины переворачивали лицом к стене, чтобы они не смотрели в темноту, не знаю зачем. Я так, навскидку. Так пишет Иван. Бесплатный вход, мне кажется, отпадает. Ну, а что тогда припадает? Тут надо отбросить, но написать правильный ответ. Так, думаю, первый вариант. Первый, но выберу третий. Так, а какой принимать за правильный? Первый или третий тогда? Так, кто же за третий? Короче, все за третий. А что там третий? Ну, вы представляете, картины переворачивать. А вот эти вот три богатыря, которые он там 20 лет рисовал, ну, не Третьяков, конечно, ее переворачивать каждую ночь, вы представляете, каждую ночь. Это они же замучаются, это они все картины же попортят. Вы чего? Ну, то есть, а про женщин вообще никто из вас не думает, что ли? Что за поведение такое? Это странно. Так, Наташа, давай сама.
1: В завещании Третьякова особо оговаривалось одно условие. Бесплатный вход в картинную галерею.
0: Опа, и что, как оно там выполняется? Кто ходил?

Если бы в школе мы учили английский по этой песне, то некоторые слова идеально бы подходили к сегодняшней ситуации в отношении всяких там американцев. Так, ну что ж, есть, наконец-то, друзья, товарищи, мы дождались или дождались интересного исследования, которое не стыдно зачитать в эфир. Внимание, исследователи там откуда-то провели эксперимент. Взяли более чем 600 участников, которых просили листать ленту соцсетей, чем люди сейчас только и занимаются. Людям показывали публикации на незнакомые темы, воспроизводя обычное поведение пользователя интернета. Но это ладно, это обыденность. Но вот что выяснилось, вдруг внезапно. Традиционно считалось, что мнение складывается так. Человек сначала оценивает достоверность информации, потом делает вывод. Ничего подобного. Эксперименты показали обратное. В быстро меняющейся ленте оценка достоверности и формирование мнения идут параллельно. Или идут нахрен вообще. В первые же секунды знакомства с темой решающую роль играют не факты, внимание, а повторяемость и смысловая связность. Чем более похожи друг на друга попадающиеся пользователю публикации, тем быстрее они начинают восприниматься ими как достоверные. Прикиньте, авторы исследования ввели понятие «точка критической информации». Это порог, после которого складывающееся впечатление начинает самоподкрепляться. Следующие посты уже типа как бы и начинают совпадать с мнением читателя. Так, информация, которая опровергает выше написанное, уже начинает восприниматься скептически и отвергаться. В среднем, вот здесь давайте сфокусируем свое внимание, в среднем этот порог, мы, люди-человеки, мы разумные существа, мы, которые смеемся над коровой в поле, говорим «ха-ха, тупая корова». Слушайте, в среднем этот порог наступает примерно после 5 публикаций, то есть 5 постов достаточно, чтобы человек такой: «Да, я верю в это. Я во все это верю». Круто, да?

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим пост.

0: После ДТП покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам 8-926-885-98-17.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: хорош, хорош, хорош, хорош, все, все, идите, идите, расходитесь, расходитесь, хорош.
1: Утреннее шоу.
2: Утреннее шоу.
0: Так, у нас на очереди рубрика «Без названия», где мы берем композицию, убираем оттуда слово или несколько слов и всячески пытаемся понять, что ж там было потом в оригинале-то. И сегодня у нас на разборе вот это.

Так, давайте выяснять, что ж там было в оригинале. Знаешь ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно. Вариант номер раз. Заливаешь дизель, у тебя же газ. Вариант номер два. Собираюсь я все рассказать сейчас. И вариант три. Собираюсь я потом, а не сейчас. Какой вариант правильный? Как вы думаете? Коммент нижнее подчеркивание FM от Телега и 916-244-0044. Это Макс. Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно. Варианты: заливаешь дизель, у тебя же газ. Или собираюсь я все рассказать сейчас. Или собираюсь я потом, а не сейчас. Какой вариант правильный, как вы думаете? Можно цифрами, можно буквами.

41. Про дизель. Актуально сейчас про дизель. Вчера попал в очередь на заправке, а я вчера не попал в очередь на заправке. Заехал, заправился и уехал. Вообще без всяких проблем. Пусть будет второй, пишут. Половину прослушал, пусть будет второй. Вот так участвует в рубриках утреннего супер-мега-крутейшего. Ладно, завтра я тогда половину не скажу. Если вы вот половину не слушаете, то я вам половину тогда говорить не буду просто. Какой смысл, если вы половину прослушиваете все время? Давайте к правильному ответу.

Пишет, сегодня я на работу собираюсь, завтра буду в деревне уже отдыхать и буду полноценно слушать эфир. Не получится ничего. Потому что невозможно полноценно слушать неполноценный эфир и неполноценного радиоведущего.

от хитов для дачи, чтобы вы понимали. Дачные сезоны утреннего супермега крутейшего. Ананас стоит рядом с той композицией. Как там она называлась-то? Забыл я уже.

Как раз про «Вместе завтра и сейчас» у меня сообщение есть. Стало известно, зависит ли крепость брака от генов. А было такое сообщение, что прям зависит. Судьба ваших... Внимание, отношений не записано в ДНК. Однако гены... Вот, действительно могут играть определенную роль в том, насколько прочным окажется ваш союз. Генетику можно сравнивать с элементом пазла. Это лишь одна из множества деталей, которая может незначительно повысить или понизить риск разрыва. Риск разрыва. Так, в ходе исследования, основанного на данных масштабного проекта «Мать, отец и ребенок», масштабный проект, норвежский социолог Рут Ева Йоргенсен, три человека сразу, проанализировала тысячи генетических вариаций у участников. По ее словам, не существует одного гена развода. Запиши, надо писать это слитно. Так, что у вас произошло? У нас геноразвод произошел. Геноразвод. Да. И что дальше-то? По ее словам... А, нет, это я читал. На сложные черты характера... Не, характера... А почему у меня еще этот ласковый момент? Иди из эфира. Так, на сложные черты характера и жизненные обстоятельства, от умения справляться со стрессом до выбора партнера, одновременно влияют, внимание, тысячи мелких генетических отличий. Да, еще одно тысячное никому не нужное тупейшее исследование. Оказывается, друзья, на вашу жизнь влияют тысячи событий, а не одно.

0: Так, внимательно мы были, да, когда отслушали. Сегодня выясняем, у кого длиннее. То есть, если вчера мы выясняли, у кого короче, то сегодня у кого длиннее. Итак, что будет происходить? Три композиции стартанут одновременно. И ваша задача вспомнить или, не знаю, как-то... познать все настоящее, чтобы узнать, какая же композиция на сегодня закончится позже. Итак, у нас сегодня на разборе Алексей Глызин, Юрий Антонов и Юрий Лоза. Итак, давайте, технически мне надо быстренько тут оп-оп, чтобы все это одновременно запустилось. Раз, два, три, погнали! Так, заиграли три композиции сразу. Первая — это Глызин. Нет, это... Давайте вот так. Первая — это Антонов будет, раз она на этом плеере встала. Антонов — «Море». Вторая — Глызин. «Ты не ангел». Ну и третья — «Плот», конечно же. Какие еще песни? Так, какая композиция закончится... позже. Давайте выяснять. Либо это...
1: мир бездонный.
0: Вот это. Либо...
1: совсем не за...
0: это. Либо...
1: мир,
0: это.
1: В котором я живу.
0: Как вы думаете, пишите. Комет, нижнее подчеркивание, FM, это телега или 916-244-0044. Этот самый Макс. Так, «Плод» длинная. «Плод» короткий, «Земля» плоская, а песня длинная. Правильно, так... пишут, без Лозы не обходится ни один эфир. Ну, не-не, если слушать эфиры год через год, то, конечно. Так, у нас в эфире как проходит битва между...
1: в нем живут неразделимые...
0: морем Антонова, либо...
1: приносишь ты...
0: не ангелом этого самого Глызина, либо...
1: всем назло...
0: всем назло Лозе. Какая композиция, по-вашему, закончится позже, как вы думаете? Давайте послушаем три вместе. Ой, как классно, ой, как здорово. Слушайте, а ведь когда-нибудь, я надеюсь, случится то, что они пойдут в бит вообще. И... мы кайфанем. Но пока это не так. Сегодня этого не случилось. Так, ставлю на Антонова. Ставлю на «Лошадь» с номером 3. Номер 3 — это «Плот».
1: Вдруг со мной устала.
0: В «Плоте» куплетов больше. А Глызин, как вам?
1: Это назвали любовью.
0: Так, Антонов, самая короткая, вот это. Глызин посередке. Он сейчас, кстати, располагается тут. А у Лозы самая долгая.
1: Будет.
0: Что вы понимали, это вот Антонов. Пять, четыре, три, два, один. Закончился. Но играет еще Глызин. Играет еще Лоза. Такая осталась битва у нас между Глызиным и Лозой.

0: представляете, где он еще поет, да, это какой-то там куплет, а Глызин уже вот он.
1: Мне это все равно.
0: Уже припев там последний поет.
1: Сошла ты с небес.
0: Да, все правильно, у Лозы вот еще куплет.
1: Тихо
0: плыву. Вот тихо плывет, понимаете, там течение не очень, поэтому и песня длится долго. Все, уже Глызин, вот он, уже все, на последнем издыхании уже. Все, 9, 8, 7, 6, 5, 4, все, хорош, Глызин кончился, но не кончился Лоза, еще далеко не кончился вообще там.
1: Будет нелегкий мой путь.
0: Еще минута

0: Питерская викторина. Викторина.
1: Так, ну и вот питерская викторина, рубрика, в которой надо быть очень внимательными. Почему? Потому что мы берем три композиции по питерской традиции, расчленяем их как попало. Всячески их собираем во что-то единое. Делаем вот что-то, а потом спрашиваем вот что-то. Погнали.

Так, ну что же, если вы слушали очень-очень-очень внимательно, как эта рубрика и предусматривает, то вы точно ответите на вопрос, какая композиция играла первой. Все очень просто.

0: в эту битву титанов вписался Глызин. Ну, как-то вот получилось так. Ну да, тут сложно в этой рубрике сегодня проиграть, потому что, ну...
1: Питерская.
2: Питерская викторина.
1: Викторина.
0: Конечно же, конечно же.

Даже можно было слушать невнимательно, если что, и узнать. И запомнить, и познать.

0: Пишут, Глызин попал в этот список вместе с Антоновым и Лозой, потому что он красавчик. Кто-то слушал Глызина только за то, что он красавчик. Есть такие там.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Утреннее шоу.
0: Так, у меня дальше по плану написано новость. Я должен вам рассказать, но у меня нет больше никаких новостей. Я все прочитал. Давайте я прочитаю ту, которую уже читал. Это было в предыдущем часе, мало ли кто-то не слушал, да. И для них это будет открытие. Исследование показало, что годовалые дети одинаково хорошо следят за взглядом человека и робот. Ух ты! Ничего себе! Вот это новость! Но предсказывают появление объекта только по человеческому взгляду. Так, отсюда я там как-то отбился от этой новости. А, вы же помните? Нет, вы же знаете, что в толпе, если стоять, вы почувствуете на себе взгляд человека. О, поворачиваюсь, на вас смотрит какая-то бабка. А вы, вот был... А, я забыл, как я там отбился-то. Была какая-то шутка вроде... Да, короче, не помню. Там будет запись этого эфира, вы послушайте. Вот я там что-то хорошее сказал, а здесь, ну, не получилось.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин «Exist

Загляните к нам. Мы рядом, на улице Полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Утреннее шоу.
1: Вот вы жалуетесь, а что это ведущий повторяет уже то, что говорил, это неинтересно, фу, что нечего сказать ему. А как вам такое? Исследователи университета Отаго подтвердили, что не стоит ходить в супермаркет натощак. А мы что, до этого не знали этого, что... Представляете, я хотя бы вам бесплатно тут повторяю все это, вот, а эти за деньги повторяют одни и те же исследования. И пишут, когда мы голодные, мысль о еде становится ярче и соблазнительнее, а мы-то не знали. В эксперименте участвовало около 60 человек, которым предлагали представить запах, вкус и текстуру пищи сначала в состоянии голода, а потом после еды. Выяснилось, что воображать еду проще и ярче именно на голодный желудок. Да не может быть такого вообще. Вот это новое что-то. Вот это вы, конечно, открыли нам тайны истины какие-то. Да, ну вот, а вы говорите, я что-то повторяю.
0: Радио Комета.
1: Ну, приходите тогда завтра. Завтра будет что-то неповторимое, скорее всего, здесь в утреннем супермег-крутейшем. Ну, а на сегодня я все сказал. День бесполезный четверг продолжается. Вроде пока солнечно, обещают дождь в Чехове с 15 до 19. Ну, а завтра, надеюсь, все будет хорошо. Пятница, удачи. Всем пока!

0: городе и районе 9:00.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
1: 92,6 FM.

0: Потом.
1: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6 FM. Радио Комета.

0: через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Гімназії і районі 10.00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. С такой инициативой выступили депутаты одной из фракций, которые внесли соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы, пишет Лента.ру. Политик Сергей Миронов заявил, что новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. По его словам, с учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. Парламентарий напомнил, что по данным Социального фонда России на 1 апреля 2026 года в стране проживает более 40 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Большинство, 63% школьников, уже сталкивались с попытками мошенничества или взлома хотя бы один раз. Из них 31% попадали в такие ситуации неоднократно. При этом с возрастом число подобных случаев растет. Если в 9 классе несколько раз сталкивались с мошенниками 22% подростков, то к 11 классу уже 36%. Для подростков киберугрозы давно стали частью повседневной цифровой жизни. Почти все опрошенные слышали о взломах аккаунтов 98%, вирусах 95% и утечках персональных данных 93%. Большинство школьников оценивают свои знания о кибербезопасности как хорошие или базовые. И в завершении выпуска самым популярным направлением у российских туристов в трехдневные выходные в июне стала Москва. А лидерами среди зарубежных направлений остаются Турция и Беларусь. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макрачан. Во внутреннем туризме номер один – теплая, красивая Москва, номер два с маленьким отрывом – Петербург. Он добавил, что

0: то на третьей строчке в топе самых востребованных направлений в России располагается Краснодарский край. Путешественники планируют провести трехдневные выходные в Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике. Следующим по популярности оказался Крым, а пятое место делят между собой Калининград, Байкал и Алтай. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика – радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек. А в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой

0: квартире, система отправит уведомление, СМС или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Комета 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории

0: комбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович.

0: клиентов. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На «Радио «Комета». Stand by all systems. «Радио «Комета».
3: «Комета».
1: 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: планета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково,

0: Требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM.
1: Всем привет! Я Андрей Аркадьев, и в эфире радио «Комета» вы слушаете мою песню «Оберег».

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Донецком есть гора Саур-могила. Над всей округой возвышается она.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка. Об этом сообщает РИА Новости. Нужна осмысленная, целенаправленная работа, прежде всего, специалистов общественных организаций, средств массовой информации и государства. На заседании президент также предложил наделить государственным статусом доклад о языковой политике, чтобы он стал ежегодным. Он отметил, что план мероприятий по реализации основ государственной политики уже утвержден и попросил правительство обеспечить его финансирование и исполнение. Кроме того, президент призвал открывать факультеты русского языка в федеральных вузах по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро образовательных программ, подчеркнул президент. На фоне повышения уровня тревожности все больше россиян воспринимают психотерапию и саморазвитие как важную часть заботы о себе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно новости». По данным исследования, средние ежемесячные расходы на услуги психотерапевта достигли 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 8 тысяч. Эксперты также отмечают сезонный рост интереса к психотерапии. В январе число новых клиентов увеличивается в среднем на 19%, что связывают с желанием начать год с позитивных изменений. За последние 3 года заметно выросла доля молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет. Она увеличилась на 9%. Кроме того, среди тех, кто впервые обращается за психологической помощью, становится больше мужчин. И в завершении выпуска. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. Об этом газете «Ру» сообщила психолог Анастасия Мироненко. Она отметила, что многим хочется создать вокруг себя пространство, которое будет дарить положительные эмоции от одного только взгляда, напоминая кадры кино, которые были когда-то посмотрены даже в далеком детстве. Особую популярность приобретают лицензионные товары, которые помогают перенести атмосферу любимых историй в повседневную жизнь. Люди все чаще выбирают кружки, фигурки, канцелярские принадлежности и аксессуары по мотивам культовых историй «Гарри Поттера», «Очень странных дел», «Смешариков», «Простоквашино» и «Чебурашки», поделилась психолог. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: The Prodigy на Райана на комете 92.6 FM 12.11. И это рабочий полдень. Впереди у нас дорожные новости, немного рекламы. Я Жизуля Дюкова. Всех вас приветствую.
1: Дорожные новости.
2: Автомобильный техосмотр подорожает. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Законопроект о красивых номерах повторно внесли в Госдуму. Если его примут, любой желающий сможет легально приобрести номер регистрационного знака на госуслугах. Знакомый гаишник для этого больше не понадобится. Предполагается, что можно будет выбрать не только уникальный номер с редкой комбинацией, например, с одинаковыми цифрами и буквами. Можно будет выбрать любой понравившийся номер. Детали раскроют позднее. Напомним, законопроект о красивых номерах уже вносили в Госдуму, но в прошлый раз отклонили из-за недочетов. Автомобильный техосмотр подорожает. В Федеральной антимонопольной службе предложили увеличить минимально допустимую стоимость техосмотра на 200 рублей. Теперь от 1155 рублей. Также увеличат тарифную сетку. Минимальная цена техосмотра увеличится до 2500. Напомним, регулярный техосмотр для личного автомобиля сейчас проходить не обязательно. Он необходим только для такси и коммерческого транспорта. Все остальные сталкиваются с техосмотром только при покупке машины с пробегом. ГАИ не планирует массово проверять пожилых водителей. В МВД опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Якобы в ведомстве планируют масштабные проверки с 1 июня этого года. В министерстве заявили, что никаких специальных рейдов не будет. Особые меры контроля пожилых водителей в государстве не поддерживают и считают дискриминационными. Отметим, что дополнительные ограничения для пожилых водителей периодически обсуждаются в прессе. Но о реальных законах или изменении правил речи нет. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

У нас наступило лето, давайте поговорим про купальники. Красный купальник с черной отделкой, в котором снималась Наталья Селезнева, был мечтой многих советских женщин. Леонид Гайдай долго искал именно такую модель, возможно, дольше, чем саму актрису на главную роль. Раздельные купальники в те времена были настолько редки, что этот ценный реквизит пришлось приобретать у спекулянтов. Когда кто-то из команды Гайдая, устав ждать, спросил, ну какая разница, во что будет одета Селезнева? Режиссер так ответил, Бриджит Бардо в купальнике смотрится гораздо талантливее, чем Фаина Раневская. А вы, девчонки, какие купальники предпочитаете? Раздельные или слитные, или

наверное, лучше пурпурный, но это мое мнение. Какое ваше мнение, друзья? Пишите 8-916-244-00-44. Но кислотные цвета оставляйте для девочек из детского сада. Ну а мы продолжаем.

И про купальники абсолютно без разницы. В идеале иметь в арсенале... И слитный купальник, девчонки, и раздельный. И нечто такое среднее а-ля монокинья. Главное следить за фигурой, ухаживайте за собой, но при этом обязательно любите свое тело. Прямо сейчас давайте слушать How Long на радио Комета 92.6 FM. И не забывайте присылать свои любимые композиции 8 916 244 00

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: А я напоминаю, вы слушаете «Радио «Комета» 92,6 FM, и это рабочий форум.

заикается. Ну, а что, будем слушать шамана, его новый трек, а трек называется «Мед». Кстати, посмотрите клип, очень интересный клип. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, и у меня уже идет звоночек.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор.

0: реальности. Доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Плавно завершается текущий час. Я же вернусь к вам в следующем часе. Не переключайтесь, вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, а это звучит песня для Геннадия. Оззи Осборн, 96-й год.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

Набираем обороты этого дня. Мы работаем, конечно же, для вас каждый день. Всем любителям хорошей музыки ваши заявки в самом разгаре. Не упустите возможность поздравить своего друга или подругу. Побалуйте своими приветами своих близких. Номер телефона остается неизменным. 8-9-1-6-2-4-4-0-4-4. Пишите телеграм, Макс. Нет, в телеграм не пишите, в Макс пишите. В телеграм, кстати, можете с утра писать. Утром, я смотрю, вот работает телеграм, а днем телеграм не работает, к сожалению. Очень плохо. В Макс или делитесь своим настроением по телефону. Я вам уже напомнила, остается неизменным. Это ваш город, ваша музыка и, конечно же, ваша комета. Будьте рядом и не переключайтесь. Прямо сейчас Алиса, трасса Е95.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ну а прямо сейчас послушаем «Дикий танец» от Тинтала, наверное. Тинтал, правильно, или Тинтал, как вы думаете? Делайте громче, вы слушаете «Радио Комета» 92,6 FM. С вами Зуля Дюкова, а осталось совсем чуть-чуть.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: До финала рабочего полдня еще будет несколько крутых песен, ну а прямо сейчас заявка от Толяна. Сегодня он выгрузил фуру

Добрый день, Радио Комета, пишет нам Сергей. Всем доброго дня. Поставьте, пожалуйста, Prodigy Smack My Bitch Up прямо сейчас. Слышите, да? Слышите? Делайте громче. Дальше. Fatboy Slim, я мама. Далее у нас Киш, ели мясо мужики. Чуть-чуть поменяла местами. После рекламы послушаем «Ели мясо мужики». Классная песня, кстати. Как в Питере пить. А далее у нас, ну, прям вот в конце рабочего полдня, думаю, Fatboy Slim, я мама. Еще не слушала эту песню. Послушаю. Делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете Радио Комета 92.6 FM.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: За столом сидели

А сегодня у нас какое число? 4 июня, четверг. Совет дня для каждого знака. Овен, не торопите события. Телец, попробуйте изменить один привычный маршрут. Близнецы, сфокусируйтесь на одном важном разговоре и не уходи на лишние темы. В лишние темы, рак, удели время дому или личному пространству. Лев, дай себе право не быть лидером во всем и немного снизь контроль. Дева, позволь себе действовать проще, без стремления все идеально выверить. Весы, примите решение быстрее, чем обычно. Сегодня важна ваша решительность. Скорпионы, не втягивайтесь в эмоциональные истории других людей.

без чувства, что вы должны быть продуктивны. Водолеи, запишите любую нестандартную мысль, идею, позже она может оказаться полезной. И рыбы, сократите поток информации, дайте себе больше тишины и спокойствия. Тишины хочу. На этом я, Зуля Дюкова, всем говорю до свидания, до субботы. Встретимся с вами в 12:00 по московскому времени. А вот прямо сейчас точку ставит Сергей Фэтбул Слим. «Я мама» называется песня. До свидания, пока-пока, всем огромное спасибо.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Базовый набор социально значимых продуктов первой цены в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,5%. Об этом РИА Новости заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что в годовом выражении цены снизились на 18 из 25 продуктов из социально значимого набора. По словам Богданова, в пятерку подешевевших продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Стоимость картофеля в торговых сетях снизилась на 48%, свеклы на 47% до 41%. Рубля, репчатого лука на 42 до 38 рублей за килограмм. Замыкает пятерку белокочанная капуста, цена за килограмм которой снизилась на 41% до 40 рублей. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. И в завершении выпуска. Жители России считают лучшим вкладом в будущее крепкую семью и передачу традиционных ценностей молодому поколению. Так ответили 54% респондентов. 23% опрошенных хотели бы улучшить жизнь людей вокруг себя. 9% передать профессиональные достижения будущим поколениям, а 8% успехи в творчестве, сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия». 11% главной ценностью семьи будущего считают общие интересы, развитие и совместные досуг. Для 9% на первом месте эмоциональная близость и гармония, а 6% особенно ценят время, проведенное вместе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок – Строймастер, павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Бегали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то. Потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
1: Радио слушаю.
0: Что вы там слушаете, Сидоров?
1: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
0: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
1: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
0: С кем ты разговариваешь?
2: Полезный настрой с Анной Данрой.
3: С Анной Данрой.
4: Всем добрый день. Всем добрый день. Сегодня 15:00. И снова с вами я в студии Анна Данрой и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Меня не было с вами 2 недели. Я участвовала на фестивале волонтером на Мелеховской весне театральной. И спасибо всем, кто посетил его, пришел, подошел, познакомился. Очень приятно было, что радиослушатели приходили и жали мне руку, как я, в принципе, просила. Спасибо вам большое, было очень приятно. Итак, сегодня наша программа будет о силе мысли. Сила мысли, да, или как стать волшебником. Потому что мы очень относимся не очень хорошо к тому, что о чем мы думаем, о том, что мы говорим, происходит в нашей жизни. То есть мы говорим какие-то фразы. Кстати, о фразах конкретно будет еще одна программа отдельная. Да, то есть какие фразы не нужно говорить, да, или какие фразы, наоборот, нужно внедрять в свою жизнь для того, чтобы мы были более счастливыми. То есть каждый человек, он живет, исходя из своих желаний. И сегодня мы с вами поговорим, как мыслить, что делать для того, чтобы наши желания сбывались. Это очень важный аспект в нашей жизни, которым мало кто пользуется, мало кто об этом знает. Есть обычные мечты, а есть именно постановка правильной мыслеформы. И если у кого-то будут вопросы, если у кого-то будут комментарии, возражения, вообще принимается, пишите нам на Макс на, по номеру телефона 8-916-244-00-44 или на мой личный номер, который у многих есть, если меня кто-то слышит из моих друзей и знакомых. Вот. В моей программе вообще каждый четверг с 15 до 17 я рассказываю только самое полезное, пройденное на собственном опыте. То есть я не теоретик, я конкретный практик. Очень много что прошла и по питанию, и по здоровью, и по спорту, и по саморазвитию. И готова этим делиться с людьми. И получаю от этого большой результат в плане результатов моих людей, с которыми я контачу в этом моменте. Я делюсь опытом. То есть я приглашаю в эту программу интересных людей, которые тоже в этой жизни что-то добились. Люди, которые трансформировали себя и других людей, да, и помогают сейчас в этом. Ну, это, как правило, происходит, когда человек трансформировался, ему есть чем поделиться с этим миром. Он, как обычно, и продолжает это движение, потому что любую программу нашу жизненную можно сломать. Как бы кто об этом ни говорил, кто бы что ни говорил, пути Господни, неисповедимые. Ну, в целом, наверное, да. Но можно изменить свою программу, потому что я это сделал в каких-то моментах, и мне очень интересно с людьми делиться. Если у кого-то есть какие-то идеи вообще по темам для моей передачи или интересные люди, пишите в мессенджеры и предложениями с пометкой для Анны Данрой, если это будет не в моем эфире. Либо ищите меня в любых соцсетях, Анна Данрой, я там одна везде. Вот, пишите туда, потому что очень многие люди, например, вот я сейчас, когда была на фестивале театральном в Мелехово. Там я познакомилась с большим количеством людей, чем, в принципе, мне нравится этот фестиваль. Вот. Ну и вообще волонтерство, оно такое благодарное дело, когда ты без денег, да, совершенно отдаешься делу, которому отдаются люди, которые зарабатывают, да, и ты понимаешь, что ты от этого кайфуешь. Ну, конечно, там очень хороший момент, что тебе разрешают смотреть все спектакли бесплатно, но ты знакомишься с очень интересными людьми, там, и с критиками, и с актерами, и с режиссерами, и тот, кто за кулисами какие-то там вещи исполняет. В общем, это очень интересно. И попадаются очень интересные люди. И у меня к вам, наверное, через пару недель будет очень интересный гость в студии. Мария, мы уже договорились, что она выйдет к нам в эфир, но раскрою такую тайну, не буду интригу сохранять, которые они начали снимать фильмы о Чехове, да, то есть какие-то по его каким-то пьесам, по рассказам начали снимать.

фильмы Чехова с урдопереводом, потому что большое количество людей даже читать не умеют, у которых нет слуха. И они вот как раз этим занимаются. Очень интересная история, и я думаю, что это будет интересно услышать нашим радиослушателям. Итак, полезный настрой с Анной Донрой в течение 2 часов. С вами я. Открывает нашу программу песня, которая сейчас у меня вот такая песня месяца. Шаде, она танцует под Шаде, Баиндия, Имот. Слушаем и не переключаемся, остаемся с нами, будет много интересного.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: И мы продолжаем мой эфир «Полезный настрой» с Анной Донрой. Сегодня в эфире я, с вами Анна Донрой, как ни странно, в этой программе. И на следующие два часа я буду рассказывать вам о том, как поговорим на тему силы мысли или как стать волшебником в прямом смысле этого слова. Почему у кого-то сбываются желания очень быстро, почему-то у кого-то желания вообще не сбываются, да, как мечтать правильно для того, чтобы все это происходило. И сегодня в программе мы поговорим вообще, что это такое сила мысли и как вообще стать волшебником без магических каких-то ритуалов, там, всяких амулетов и так далее. Вообще, как это работает, да, вообще, что такое мыслеформа, как ее постановка, да, там, с чего начать, вот это тоже самое главное вопрос. И чем отличается мыслеформа от простой мечты? Техники работы с мыслеформой обязательно, то есть с желаниями, да, мы, ну, работа с желаниями, да, поговорим проще. Как усилить мыслеформу, да, что нужно сделать для того, чтобы мечты не были пустой мысли, да, как не сбывались. И аффирмации. Что такое вообще аффирмации, как с ними работать, в каком состоянии нужно работать с мыслями, да, то есть что нужно внутри себя трансформировать для того, чтобы желания сбывались, да. Эталонное состояние. Что такое эталонное состояние, как его достичь. Вот. Актерское мастерство, кстати, зачем оно вообще нужно в жизни, как оно работает именно с мыслеформой. И дальше поговорим также о как вообще переписать свою историю жизни, например, да, которая мешает вам жить. Это тоже говорит о том, что в будущем у вас просто по-другому будет все складываться. Вообще, какие фильмы посмотреть на эту тему, да, какие книги почитать, вообще как... ну, мои истории жизни, я тоже расскажу, как сбывались мои мечты, да, как я, например, похудела на 30 килограмм. Могу вот эту историю тоже рассказать, да? Вот. Как я построила себе дом и, в общем-то, привлекла в свою жизнь своего мужа, который был четко по моим меркам, по которым я хотела видеть мужчину рядом со мной, да? Ну, и для чего хотеть вообще большего и масштабного, чтобы сбывалось. Итак, какие могут быть мечты? Мечты вообще, ну, они, как правило, таких трех вариантов, да? Они

настроены на здоровье, да, что-то материальное, то есть это какие-то там, ну, дом, машина, путешествия, в целом это тоже связано с финансами, да, ну, либо, например, закрытие кредитов, это конкретно финансовый такой момент. И физические моменты, да, то есть это там тело, люди, привлечение, семья, любимая работа, хобби, настроение, настроение. И опять же, путешествие, оно тоже можно отнести как бы к физическим каким-то желаниям. Ну и самое начало, вот с чего надо начать. Надо понимать, да, вы должны четко определить себе мечту. С мечтой мы, с мыслеформой, со своим желанием, давайте возьмем какое-то одно желание. Мы будем работать на протяжении определенного количества дней. Если это какое-то купить платье, там, на выпускной, которое вы не можете долго найти, ну, на это можно потратить, например, 3 дня, может быть, неделю. Но если это какая-то там серьезная проблема в вашей жизни, да, или мечта очень такая серьезная, например, когда я... мне надо было срочно сбросить вес, я не понимала, как это сделать. Я работала 40 дней, да, то есть можно 21. Я выбираю такие цифры, которые, ну, мне нравятся. Нравится вам там 12, 13 кому-то нравится. Ну, поработайте вот это количество. То есть чем сложнее, скажем так, мечта, опять же, сложнее это в нашей голове, да, то есть нет сложных каких-то мечт, нужно только определиться, что это нужно именно вам, а не вы там, например, покупаете машину для того, чтобы похвастаться перед соседом, а вам нужно средство передвижения, это тоже важно понимать. Нужно очень четко определить вашу мечту. Допустим, мы определили вашу мечту. Ну, давайте там похудеть, да, постройнеть. Не люблю слово похудеть, а слово худо. Постройнеть, сбросить лишние килограммы. И мы начинаем над этим работать. Первое, что нужно сделать... Да, кстати, вот сразу скажу, что одна из моих мечт, которую я на протяжении 2,5 месяцев у меня прошло, да, я исцелила силой мысли, да, там, с помощью там молитв, естественно, да, там, питания, рак груди. Вот, поэтому мне есть чем поделиться, я знаю, что это, ну, рабочий инструмент, это не просто как бы такой треп, который, ну, просто мне надо эфир заполнить. Итак, первое, что мы делаем, когда мы начинаем творить нашу мечту, никому об этом не рассказывайте, не рассказывайте о своей мечте, ну, как бы даже если подружки там знают, что вы хотите выйти замуж там или сбросить лишний килограмм, для них это не сюрприз, не рассказывайте о том, что вы начинаете над этим серьезно работать, то есть пусть это будет ваш внутренний мир, с которым... вы будете внутри себя все это прорабатывать. Не рассказывайте никому, потому что обратные мыслеформы, которые могут говорить подруге, ой, да у нее ничего не получится, ой, да она там типа вообще ерунду какую-то несет, вообще, ну, в общем, не о чем даже разговаривать. Вот это может как раз сбить вашу мечту в обратную сторону. И сейчас у нас блог заканчивается, и через долгожданную рекламу мы обязательно продолжим, как работать со своей мечтой, как работать со своей мыслеформой. А дальше мы послушаем песню «Феникс» фирмы «Beerwolf». Очень тоже ее люблю. Сегодня, кстати, только я занимаюсь плейлистом нашего радио. Итак, оставайтесь с нами.

0: Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Полезный настрой с Анной Донрой.
2: С Анной Донрой.
3: И снова с вами я, Анна Донрой, моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой, где я делюсь только полезными вещами, основанным на собственном опыте. Я не теоретик, я практик, поэтому рассказываю вам, как сделать свою мечту реальностью. Сегодня у нас тема «Сила мысли» или «Как стать волшебником». Это не шутка, это реально рабочие вещи, это реально рабочие инструменты, с помощью которых я похудела на 30 килограмм, исцелилась от рака груди и делюсь этими моментами с вами. Еще очень много, физического плана сбылись мои мечты, денежного, скажем так, характера, да, там по работе, там по дому, вот, по состоянию, по настроению, вот, поэтому продолжаем. Итак, с чего начать вашу мечту? Первое, что, да, когда вы начинаете работать со своей мыслеформой, это работа, это не просто мечта, помечтали, прошли мимо и забыли. Мы работаем над этой мечтой несколько дней, для начала мы ее выбираем, дальше мы о своей мечте никому не говорим. Мы это проработаем, мы экспериментируем, давайте мы возьмем как эксперимент. Надо делиться там с Маней, с Ваней, с мамой, с детьми. Вы это делаете для себя, да, получится, поделитесь, будете делиться этими техниками с другими. Итак, никому про это не говорите. Дальше тщательно спланировать желание, то есть поставить грамотно мыслеформу. Как грамотно построить мыслеформу? Ее нужно строить, то есть мыслеформа – это мечта, мыслеформа, то есть форма нашей мысли, да? Мы должны ее поставить в настоящем времени, как будто это уже свершившийся факт.

примеру, да, вот вы хотите постройнеть, ну, мы сейчас вот основу берем, да, там скинуть 30 килограмм, как я, например, да, я себя представляю стройной, то есть я себя уже визуализирую, то есть я смотрю на себя, как на человека, который уже это совершилось, то есть как будто я подхожу к зеркалу, я вижу, что я стройная, я вижу, что я красивая, я себе нравлюсь, да. Очень важно в процессе мыслеформы, очень важно в процессе своего желания детализировать всякие мелочи, например, в чем ты одета, да, как это все на тебе сидит, то есть какая у тебя прическа, что рядом с тобой там в комнате стоит или где это все происходит. Давайте расскажу вам сейчас сразу одну историю, как я скинула 30 килограмм. У меня, я это все делала в своем, ну, в квартире тогда я жила, да, я садилась каждый вечер на протяжении 40 дней, прям ставила свечку церковную у меня, такой как бы медитативный уголок был, да, я около окна сидела, я закрывала глаза и начинала представлять, что я уже стройная, я представляла, что я иду по берегу там какого-то моря или океана, и передо мной гора, и я вот эту гору прям представляла, вот каждый зубец у этой горы, что я иду к этой горе, у меня справа там море, слева песчаный пляж, и я представляла, как я одета. Это вот моя личная история. Я представляла, как я одета. Тогда мне очень хотелось почему-то вот быть прям максимально скромной, да, то есть в плане одежды. Это черные были какие-то шорты такие, типа лосины, да, вот, и сверху белая футболка, черные кроссовки. Тогда, когда я составляла вот эту мечту, у меня были короткие волосы. Я очень хотела, чтобы у меня были длинные волосы. Я представила, что у меня хвост, собранный в резинку. И я это представляла 40 дней, что я сначала иду по берегу, я на себя смотрю со стороны, да, потом как будто я садилась на песок, и как будто я сама к себе подходила, входила в себя и уже чувствовала себя в данной ситуации, я уже чувствовала себя постройневшей, вот. И вот это состояние, оно прям легкое как будто, да, потом я открывала глаза и понимала, нет, это еще не произошло. Но тем не менее, и потом самое главное, после того, как вы уже построили свою мыслеформу, может быть, вы там на машине будете ездить, которую вы хотите, да, и четко представлять детали этого автомобиля, вот, и потом это нужно отпустить, то есть вы несколько дней работаете, и потом эту мечту отпускаете, то есть вы про нее забываете, переключитесь на другую мечту, займитесь какими-то другими делами, пусть у вас будет несколько мыслеформ подряд, но с одной мыслью, с одним желанием на протяжении нескольких дней вы работаете только с одним желанием. И проходит полтора года, я оказываюсь в Индии, я уехала туда на месяц, а оказалась там жить на полгода. Интересный опыт. И как-то утром, в 5 утра, практически на рассвете, я иду по берегу моря, я там делала йогу, я занималась там всякими дыхательными практиками, и тут я просто уже собираюсь сворачивать к своему дому, и тут я просто вижу перед собой гору, которая была в моей мыслеформе, когда я мечтала. Ребят, у меня, я думала, что шевелятся волосы на голове, это какое-то выражение не настоящее. У меня просто из-под резинки волосы поднялись. Когда я посмотрела, в чем я одета, это было черные шорты, белая футболка, черные кроссовки, у меня был хвост с длинными волосами. И я вот на тот момент похудела на 30 килограмм. То есть это рабочие инструменты, просто нужно со своей силой мысли работать. А мысли у нас у всех сильные, тем более, если есть очень большие желания. Поэтому дальше я расскажу еще детали, как это все прорабатывать. А сейчас мы слушаем песню. Надеюсь, она вам еще понравится. Море, привет. Добро.

Автомобильный техосмотр подорожает. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Законопроект о красивых номерах повторно внесли в Госдуму. Если его примут, любой желающий сможет легально приобрести номер регистрационного знака на госуслугах. Знакомый гаишник для этого больше не понадобится. Предполагается, что можно будет выбрать не только уникальный номер с редкой комбинацией, например, с одинаковыми цифрами и буквами. Можно будет выбрать любой понравившийся номер.

0: Детали раскроют позднее. Напомним, законопроект о красивых номерах уже вносили в Госдуму, но в прошлый раз отклонили из-за недочетов. Автомобильный техосмотр подорожает. В Федеральной антимонопольной службе предложили увеличить минимально допустимую стоимость техосмотра на 200 рублей. Теперь от 1155 рублей. Также увеличат тарифную сетку. Минимальная цена техосмотра увеличится до 2500. Напомним, регулярный техосмотр для личного автомобиля сейчас проходить не обязательно. Он необходим только для такси и коммерческого транспорта. Все остальные сталкиваются с техосмотром только при покупке машины с пробегом. ГАИ не планирует массово проверять пожилых водителей. В МВД опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Якобы в ведомстве планируют масштабные проверки с 1 июня этого года. В министерстве заявили, что никаких специальных рейдов не будет. Особые меры контроля пожилых водителей в государстве не поддерживают и считают дискриминационными. Отметим, что дополнительные ограничения для пожилых водителей периодически обсуждаются в прессе, но о реальных законах или изменении правил речи нет. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И мы продолжаем с вами в моей авторской программе «Полезный настрой» с Анной Данрой разговаривать о том, как сбыть свои мечты, как сделать свои мечты реальностью. Делюсь собственным опытом, напоминаю о том, что любые комментарии, вопросы и, кстати, даже те же недовольства, вдруг кто-то считает, что это вся чушь, можете делиться с нами в МАКС по телефону 8-916-244-00-44, либо в мой личный аккаунт, либо, кто знает, мой личный телефон, тоже можете писать, обсудим это с вами в эфире. Не стесняйтесь, пожалуйста, мне есть что ответить, это личный опыт, поэтому рассказываю, как это работает. Итак, мы с вами уже поговорили о том, что если вы хотите постройнеть, сначала вы себя со стороны представляете, потом как бы в себя это вживаетесь. Давайте мы возьмем, например, случай, машину или дом, да, ну, к примеру, то есть вы хотите какой-то дом. Например, я свой дом стала рисовать за 3 года до того, как он появился. Я начала рисовать проект, например. Да, я тут точно знала, где у меня будет, что он будет сквозняковый, что там, где будут открываться окна, какая будет веранда. И чем более в деталях вы будете его представлять, как уже свершившийся факт, представляйте, что вы по этому дому уже ходите. Представьте, например, если у вас еще нет участка, представьте участок, где он будет. Там может какой-то там обрыв с красивым видом, да, либо это какой-то будет лесной массив, в общем, представляете. Но это нужно, повторю, на протяжении определенного количества дней, там 7, 12, 21, 33, 40,

Знание альфа-состояния называется, когда вы в состоянии, в таком еще в полусне. Очень классный работающий инструмент. Либо это вечером делать, уже когда все заснули, и никто вас уже не тронет. Вот. Итак, например, если вы представляете дом, представьте, как вы по нему ходите, какая у вас там планировка, какая обстановка. Я, например, очень хотела, чтобы в моем доме была печь-камин, которая будет стоять рядом с окном, но, честно сказать, я не представляла эту конструкцию. Вообще, мне сложно было представить, потому что почему-то мне казалось, что печь должна быть стоять в центре дома, чтобы она вот вокруг все обогревала. Но мне хотелось, чтобы я смотрела на огонь и одновременно в окно на снег. Ну, потому что, как правило, камин мы прожигаем именно, когда холодно. И я это четко представляла. И как бы потом, когда уже все это срослось, то есть я поняла, что я между двух окон в углу поставила себе печь-камин, и я в два окна могу смотреть, когда идет снег, и жгу вот эту печь-камин. Ребят, это все работает. Вот, представляете, например, какие-то детали, там, сувениры какие-то стоят на печке, там, или на каких-то полочках. В общем, вы прям походите, потрогайте ваш дом. То же самое, например, с машиной. Да, вы можете прокатиться на своей машине, вот прям откройте фотографию, например, хотите вот там BMW X7, ну пусть вот это прям будет ваша мечта, хотя у вас там на копейку не хватает. Вот. Хотите большего, ребят, вот просто не стесняйтесь хотеть большего. Представьте, что вы в этом X7 едете. Если дадут меньше, никто не расстроится. Но мечтайте вот прям, я не знаю, о самолете, да, пусть вам дадут машину вместо самолета. Вот. Садитесь в эту машину и прям представьте, вот откройте фотографию, найдите фотографию в интернете, прям четко изучите детали. И когда вы будете эту мыслеформу ставить, когда вы будете мечтать на протяжении определенного количества дней, вы должны четко уже представлять, что вы сидите, вот вы трогаете за ручку, то вы там Маню, Петю катаете, там маму, детей, да, то есть вы уже как будто в машину вот эту загружаете, открываете ее, представьте цвет, то есть работайте, то есть силой мысли. Вот, и это будет рабочий инструмент. Но самое главное, еще вот сейчас в этом блоке скажу о том, что обязательно это нужно подписывать словами благодарности. Например, там, благодарю, там, Вселенная, Бог, там, с кем вы общаетесь, Творец, да, с какими высшими силами вы общаетесь. Благодарите. Да, благодарю за прекрасный дом, благодарю за прекрасную машину, благодарю за стройную фигуру, которой у вас еще нет, но она у вас есть в будущем. Подключайте слова благодарности. И в следующем блоке я расскажу, с какими эмоциями и в каком состоянии нужно именно работать вот с этими мыслеформами. А дальше будет Бэмби, DJ Smash. Напоминаю, что сегодня весь плейлист, всю звуковую дорожку вам ставлю лично я, Анна Данрой. И в следующем часе я вас жду.

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году, спрогнозировал для газеты «Ру» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Фундаментальный курс доллара.

0: Техническая проверка. 121, 122, 123, 124, 125. Техническая проверка. 121, 122, 123, 124.
1: Кирилл Селезнев. Заградительной для массового заемщика считается ставка по ипотеке примерно от 15% и выше. Ниже этой отметки рыночная ипотека обычно оживает. До этого работает только под отдельные категории клиентов. Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17-19%, то есть до оживления еще 2-4 процентных пункта. Заседание Центробанка в июне вряд ли даст шаг больше 50 базисных пунктов, плюс банки всегда берут паузу на адаптацию. Реалистично, что к концу третьего квартала ставки на первичке опустятся в район 16%, на вторичке до 17%, отметил специалист. И в завершении выпуска. Половина опрошенных россиян собирается уложиться в сумму до 50 тысяч рублей во время летнего отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками финтех-группы «Займер». Еще треть, 34%, потратит от 50 до 100 тысяч рублей, а каждый десятый – от 100 до 200 тысяч. Отдохнуть летом за более чем 200 тысяч рублей готовы 5%. Текущую зарплату используют трое из 10 опрошенных. Каждый четвертый будет отдыхать на отпускные, и почти 100 только же граждан отложили деньги на отдых заранее. В то же время каждый седьмой профинансирует траты с помощью кредитки или займа. А вот кредит на отпуск готовы взять лишь 4%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу «С трех до пяти».
4: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С трех до пяти на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
6: И как раз только что прозвучала реклама «Полезный настрой» с Анной Донрой, и мы незамедлительно присоединяемся к вам о том, что мы сейчас будем с вами говорить по поводу наших желаний. Как строить правильно мыслеформу, чтобы наши желания были не пустыми мечтами, а именно сбывались. Как работать над своими желаниями. И у нас еще остался час эфира, и в начале следующего часа не дозвучал чуть-чуть песня Бэмби, вот этот диджей Смэш, который я хотела вам поставить, который, вернее, я вам поставила, но, к сожалению, реклама чуть-чуть его сбила. Поэтому я после нашего эфира ее повторю. Вот. Напоминаю, что сегодняшний плейлист лично мой, который я для вас специально насобирал, чтобы поднять вам настроение. Я очень надеюсь, что вам это поможет. Тем более тема такая позитивная, да, как наши мечты в нашу жизнь внедрить. Итак, мы рассказываем, как правильно строить мыслеформы. Продолжаем, да. И основной такой момент, вот мы закончили на том, что мы должны детально представить нашу картинку, да, то есть что мы хотим, да, там наш дом, или лучше нарисовать и точно так же сначала представить ее со стороны, да, как это будет выглядеть со стороны, и потом внутрь погрузиться, да, или там катать кого-то на машине, жить в своем доме, или представлять себя стройной. Вот. Дальше есть такой момент еще, самое главное, еще основное, да, когда вы строите вот эту мыслеформу, когда мы над ней уже работаем, когда вы на протяжении нескольких дней это все прорабатываете, вы садитесь минут на 5, на 10, вы закрываете глаза, вы погружаетесь там в то, что вы хотите видеть у себя в жизни, да, очень важно в конце, когда вы уже это все представляете, подпитать вашу мыслеформу, вашу мечту эмоциями положительными от того, что у вас это уже произошло. Вот вы должны максимально четко представить, как ваше желание уже сбылось, да, вот вы едете на этой машине, ну, давайте машину сейчас возьмем, с этим мы уже поработали с лишним весом, теперь берем машину или дом, да, и вот вы представляете, и вы вот должны просто вот до трясучки вам должно все это нравиться, то есть вы должны представить эти эмоции, вы должны прям слиться с этим состоянием счастья, что вы уже стоите в этом доме в своем и благодарите там

Бога, высшей силы в том, что это уже свершилось. Вот это очень важно. То есть, когда вы просто в плохом настроении, кстати, сейчас расскажу, как в другое состояние входить еще, надо в счастливом состоянии это все делать. Потому что это очень важно. Если вы просто прогоните у себя ее в голове и эмоционально вы никак это не подпитаете, ну, это значит, это, скорее всего, вообще не ваше желание, которое вам нужно. Действительно, вы это делаете там для соседа, для мамы, для папы, для жены или там для кого угодно, но не для себя. Вы должны прям кайфануть от этого желания. Соответственно, для того, чтобы начать творить, вам нужно обязательно войти в... Это называется эталонное состояние. Это такая стандартная фраза. Эталонное состояние, оно должно быть состояние счастья. Но я вас уверяю, что в течение там, 40 дней, пока вы работаете над своим домом, там, да, или, например, над машиной, которую вы хотите купить, или даже 21 день, и это невозможно сохранять каждый день состояние спокойствия и счастья. Поэтому я вам говорю, когда вы с утра просыпаетесь, облейтесь ледяной водой, если это возможно, и, ну, либо голову шампунем помоете, чтобы у вас смыть вот этот весь негатив за, там, на день, на который вы насобирали. Или это сделать утром. Точно так же вы там помоетесь, да, то есть слейте, вода очень хорошо работает. Если возможно с ледяной облиться, будет здорово. Или хотя бы контрастный душ. И после этого вы садитесь вот в это вот состояние, когда вы начинаете творить. Эталонное состояние, состояние счастья, вы должны его в себе включить внутри. Каким образом? Можно вспомнить любые счастливые картинки. У кого-то это рождение детей, у кого-то это... там, я не знаю, окончание школы, наконец-то, да, или там поступление в институт, или какая-то там первая любовь. Ребят, вы должны переместиться в эти состояния обязательно. То есть творить нужно начинать именно в состоянии, как бы, ну, счастья. А потом, когда вы уже погрузитесь в свою мечту и будете в голове у себя ее несколько раз прокручивать, что вы там, вот, у вас уже мечта эта сбылась, у вас это состояние автоматически будет налаживаться. То есть это, кстати, очень хороший инструмент даже для того, что вот когда вам прям совсем плохо, ну вот прям вот плохо, вы пришли домой, а тут вам над своим желанием надо поработать. Представляете, какая прелесть. И вы начинаете над своим желанием работать, у вас меняется настроение, потому что у вас уже там ваши желания, они сбылись внутри вашей головы. Поэтому вам от этого станет еще лучше. Вот. В этом блоке мы, наверное, пока закончим, потому что в следующем я вам как раз еще расскажу про эталонное состояние, про технику Симарон, но еще много очень интересного будет. Еще много будет интересного. А сейчас напоминаю о том, что плейлист я вам сама сегодня подбираю. И 8-916-244-00-44. В Макс пишите мне вопросы, пожелания, комментарии. Следующая песня Бэмби Диджей Смэш. Танец перед зеркалом после будет Полины Гагариной. И Амор Йо Зои. Наслаждаемся и остаемся с нами.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И мы продолжаем второй час. Со мной, с Анной Данрой, в моей авторской программе «Полезный настрой» с Анной Данрой, где мы рассказываем, как исполнять свои мечты. Конкретно, как творить свои мечты. Поэтому есть еще одна такая техника, про которую я хочу вам рассказать. Это называется «Симарон». Возможно, очень многие про нее слышали. Если никто об этом не слышал никогда, купите себе книжку. Есть даже курсы целые «Симарон» по исполнению желаний. Они как раз входят в такие веселые состояния, веселые настроения и очень сильно утрируют свое желание. Я вам, кстати, расскажу, как я очень часто пользуюсь такими техниками, которые срабатывают, ребят, в 100% варианте. Вот расскажу вам буквально, как сейчас 3 месяца назад... три месяца подряд я училась в школе на Шабловке 3 раза в неделю. И когда я туда приезжала... Так, давайте, подождите, сейчас немножко про Симарон расскажу. То есть как это утрировать. Например, вы хотите, чтобы вас заметили на каком-то собрании, к примеру, да, чтобы то, что вы предлагаете, именно вот произошло, да, что вы вот какие-то внедряете вещи на своей работе, и вам очень надо, чтобы это все вот свершилось. Представьте, что вы это... Ну, построить эту мыслеформу несколько дней, например, 3-4, там, 5-7 дней, да, перед собранием. И представляйте себе следующее, что когда вы это предлагаете, и после этого вас начинают там кидать на руках, что вы там правильно все сделали, что вам там салют отстреливают, да, что вам там цветы дарят, что директор подошел вам огромный подарок, там чемодан с деньгами подарил. То есть, знаете, мега утрируйте, вот до смешного. Вы знаете, я сначала не очень серьезно к этим техникам относилась, но когда попробовала, слушайте, это так работает, причем это работает, когда вот у вас еще настроение вообще никакое, и, например, нужно что-то в себе внутри поменять, а ничего не можешь поменять. И ты начинаешь эти желания вот в таких вариантах представлять. Ребят, очень здорово. Вот рассказываю вам теперь историю, когда я 3 месяца ездила учиться на радиоведущую в школе на Шабловке в Москве. Первый раз, когда приехала, я припарковалась на бесплатной

парковке в торговом центре. Оттуда идти, наверное, ну, минут 10. Вот, в принципе, недалеко, но потом я поняла, что машины заезжают прямо к школе. А там, это, чтобы вы понимали, третье транспортное кольцо, торговый центр Гагаринский, да, и, ну, то есть там машины только строго по пропускам. Вот, то есть там какой-то Мерседес-центр крутой. Ну, в общем, там прям все такое дорого-богато. Вот, и я, в общем, решила, что я поеду, попробую туда заехать. Вот, и, а мне еще парень говорит, не всех туда пускают. Я начала каждый день представлять, когда я еду, думаю, дай-ка я попробую нырнуть. Я начала представлять красную ковровую дорожку, что мне охранники с трех сторон открывают эти, шлагбаумы, что они у меня все это, весь путь до прям конкретно школы уже после шлагбаумов выстелен цветами, стоят цветы, не выстелен, а как бы стоят цветы, шарики, вот, все мне там кланятся. Вот я просто начала сама смеяться. Вот я вам сейчас клянусь, за 3 месяца обучения ни разу не было, чтобы меня туда не пустили. А причем ребята, которые тоже заезжают, говорят, Аня, да мы то заедем, то не заедем. Как ты вообще умудряешься? Как тебя пускают? Я говорю, о, это вот работа с мыслеформой. И единственный момент был, когда меня чуть не хотели пускать, когда я заболталась по телефону, вообще забыла про это, а так я каждый день выкладывала себе эту ковровую дорожку и заезжала туда. То есть прям шлагбаум, они даже не спрашивали меня, охранники. Я улыбалась, еще так рукой им помахала. И они меня сюда пропускали. А был момент, когда я просто заболталась по телефону и забыла представить эту ковровую дорожку. Подъезжаю, стоит охранник мне такой, а вы куда? Я аж прям растерялась, потому что я уже 2 месяца заезжаю, мне никто ничего не спрашивает. Ну и мне пришлось сказать, что я в школу на Шаболовку преподаю курс актерского мастерства. Ну, чуть-чуть пришлось попридумывать. Вот. Они такие, а, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Ну, как-то у меня тоже с лета получилось, но в целом считаю себя неплохой актрисой. Вот. Поэтому я решила, что можно вот так сказать, что курс актерского мастерства я, в принципе, людям, которые меня окружают, преподаю. Поэтому, в принципе, я даже не соврала. Вот. Поэтому вот такая вам история, вот буквально, которая была со мной. Поэтому Симарон, интересная техника. Кто ее не знает, почитайте, посмотрите, кто вообще хочет со своими желаниями работать. Возможно, она кому-то зайдет. Но она действительно такая утрированная. То есть, если что-то вы хотите сделать, я всегда представляю, что меня там правительство наше российское встречает там с салютом, с шарами, с цветами. Вот вплоть до такого. То, что у меня прямо в ряд люди из правительства выстраиваются в голове. И вы знаете, рабочий инструмент, как бы это смешно ни звучало. Вот. Дальше в нашем эфире «Птицы белые мои», Константин Никольский. «Счастье есть» Сати Казанова. И Прасковья, если получится, то тоже она в этом блоке будет. Не переключайтесь.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И в завершение часа, еще чуть-чуть нам осталось, 20 минут, еще будет два выхода, два блока. Я успею вам рассказать еще несколько техник работы со своими мыслями. Давайте возьмем деньги. Очень часто мы зависим от денег. Кстати, если вы, например, ставите какую-то мыслеформу по поводу покупки машины, дома, квартиры, да, то есть именно какие-то физического плана, именно материальные блага, но у нас на это денег нет. Люди начинают думать, а как я это сделаю? Вот у меня там подруга, например, я говорю, а я хочу вот там пожить в Индии, там, полгода. Вот у меня, кстати, это была мысль уже давно. Она мне говорит, ты что, а как же отпуск? А как же деньги? А где ты будешь зарабатывать? То есть все, у человека пошли блоки. Ребят, не надо ставить сами себе какие-то проблемы, да. Неважно, как вы поживете в Индии. Я тоже не знаю, как я в Индии поживу, однако же я пожила и работала там, и нашла себе там работу. В общем, неважно. Сам факт, что вы мечтаете. Не надо желать денег для того, чтобы что-то купить. Сразу желайте там самолет себе, да, или машину. Неважно. Желайте, перепрыгивая через деньги. Но есть моменты, когда действительно денежные вещи очень важны, там, да, закрытие кредитов, к примеру, да, или, деньги, они в любом случае, мы живем в материальном мире, совсем прям только духовностью заниматься, это как бы, не совсем правильно, как мне кажется. Поэтому есть денежные практики, да, можно, есть такая практика денежная, мне она больше всего нравится, написать самой себе письмо из будущего. То есть, например, вы как будто уже у вас все свершилось, да, то есть вы уже там прекрасно себя чувствуете, и вы сами себе из будущего, там, спустя 3 года, 5 лет, неважно. Кстати, сроки в мыслеформах лучше не строить, то есть оно свыше вам скажут, когда это нужно. Самое главное, мечтайте. То есть вы пишете себе письмо, как будто вот, там я, Аня Данрой, да, к примеру, вот я писала, что вот проходит там 5 лет, и я как будто себе из будущего пишу письмо вот той, которой я сейчас сижу там, плачу без денег, там мне там плохо. И я как бы сама себя успокаиваю, там, Ань, привет, это я, Аня, но я из будущего. Представляешь, у меня тут такое вообще творится. И просто начинаю все расписывать. Причем, когда вы погружаетесь в эти состояния, когда вы начинаете из будущего рассказывать самой себе, что у вас уже есть, слушайте, ребят, до мурашек. Вот просто до мурашек вас начинает мурашить от того, что у вас уже все это есть, и вы это начинаете реально представлять. Вы пишете себе уже об этом. Типа, Ань, ты не грусти, все будет хорошо, все будет здорово. Попробуйте, рабочая техника. И еще очень важно, когда вы начинаете строить мыслеформу, вы должны избавиться от мыслей, которые нас преследуют постоянно. Если вы отдельно избавиться от мыслей, я сделаю целую программу, потому что очень много техник, и это нужная вещь. Вообще мысли — это наши враги. Если вы обратите внимание, когда мы там что-то стратегически там выстраиваем, это понятно, нужно строить нам на будущее думать. А вообще мы постоянно думаем либо о прошлом, либо о будущем, но с переживательным моментом. Обратите внимание вообще за своими мыслями. Это как раз есть работа над собой.

когда вы моете посуду, вы не посуду моете, а вы там вспоминаете, как вчера там погуляли на вечеринке, как вам плохо, либо наоборот, как хорошо. Либо так, как что одеть ребенку, как кого накормить, где там платье купить и так далее. То есть вы постоянно где-то находитесь, то есть мысли, это не находиться в настоящем. Когда вы начинаете работать на своей мыслеформе, когда вы начинаете работать над своими желаниями, пожалуйста, обратите внимание на свои мысли. Вы должны четко погрузиться в то, что вы уже свершившийся факт, уже сбылась ваша мечта. Поэтому, когда мы думаем либо о прошлом, либо о будущем, то мы находимся не в моменте. Попробуйте, вот, допустим, мыть посуду. Кстати, такой инструмент очень интересный. Попробуйте мыть посуду. То есть ощущать, как вы там берете кружку, натираете ее там тряпочкой, да, потом смываете, как у вас вода там по рукам все это проходит. Интересное очень ощущение. Вот, тогда вы находитесь в моменте происходящего. Как говорится, быть здесь и сейчас. Когда вы начинаете работать со своей мыслеформ, когда вы начинаете со своим желанием, помните, пожалуйста, о том, что вы должны именно быть в этом моменте своего желания. Да, на данный момент вы мечтаете. Да, сейчас вам нужно представить, что это в будущем. Но вы-то представляете не будущее, вы-то представляете, что как будто это уже свершившийся факт, поэтому вам нужно четкое погружение в свое желание. Вот. В следующем блоке я вам расскажу, что такое аффирмации, как над ними работать, как с ними вообще жить. Да, то есть с какими аффирмациями живу я, как они работают. Также расскажу, чуть-чуть затрону актерское мастерство, для чего оно надо. Тоже очень интересное для себя это открыла, когда играла в театре и ходила на курс актерского мастерства. И за финале уже потом, что мы делали. Вот. Дальше у нас будет Келли Бэш. Очень классная мелодия, такая стильная. И девушка Прасковья из Подмосковья, одна из моих любимых композиций Ума Турман. И дальше тоже будет стильная Радио Лав. В общем, слушаем и не переключаемся. Еще остался один блок. Скоро вернусь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Полезный настрой с Анной Донрой.
7: С Анной Донрой.
8: И мы завершаем мою программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. И с вами я, Анна Донрой. Очень жаль расставаться, но еще у меня есть что интересного вам в этом блоке рассказать. Итак, мы еще не поговорили с вами об аффирмациях. Что такое аффирмации, да? Быстренько сейчас расскажу. И приготовьте потом ручки или свои телефоны, записные книжки. Я вам расскажу, какую литературу почитать и какие фильмы посмотреть для того, чтобы убедиться, как работает наша сила мысли. Это очень важная информация. Итак, значит, сейчас я расскажу об аффирмациях. Да, аффирмация – это позитивно настроенная фраза в настоящем времени. То есть, например, «мне всегда достается в этой жизни только самое лучшее». Это фраза, с которой я начинаю свой день. Да, потом «я счастлива в браке», «мой любимый и любящий муж», «мой единомышленник», «я счастливая жена», там, «и я с успехом и в лучшем для себя варианте реализую свои цели и планы», «я всегда знаю, что я хочу и всегда иду верным путем». То есть, откройте аффирмации на сегодняшний день, да, и вы в интернете очень много можете для себя найти. То есть, найдите те аффирмации, которые для вас очень важны. И запишите, пожалуйста, фильмы и книги, которые бы мне хотелось вам порекомендовать. Да, и потом я вам расскажу, как еще усилить мыслеформу, что для этого нужно сделать. Итак, книги и фильмы. Обязательно посмотрите фильм «Секрет». Он старинный фильм уже вообще. Это документальный фильм о том, как у людей сбываются желания. Посмотрите обязательно фильм «Жрицы Тафти». Это по Вадиму Зеланду. Это тоже человек, который работает с мыслеформой. Книга Вадима Зеланда, кстати, тоже почитайте. «Транссерфинг реальности». Очень интересно. Дальше. Дэн Милман. «Мирный воин». Это и книга, и фильм очень интересные. Потом «Скрытая школа» и «Квест мирного воина». И «Путешествие Сократа». В общем, по Дэну Милману по книжкам пробегитесь. «Мирный воин» обязательно фильм посмотреть, как человек после трансформации

платформу. То есть вот чтобы это было непростыми мечтами, да, то есть чтобы вы были волшебником. Ну, как бы это громко ни звучало, но пусть это звучит именно так. Перед мыслеформой, вообще перед постановкой мыслеформы, когда вы в течение нескольких дней будет надо не работать, обязательно облиться ледяной водой. Ну, хотя бы с головой желательно, или хотя бы контрастный душ. Дальше. Обязательно работайте со собой и своим телом. То есть спорт, подключайте спорт, повышайте свою энергию. Когда у вас энергия кипит, ваши желания будут сбываться в разы сильнее. Чем яснее ум, чем спортивнее тело, вообще чем чище питание, тем больше шансов на то, что ваши мечты сбудутся. Смотрите за своим питанием, исключите какие-то вредные продукты. Вот. Это тоже очень важно. И общение с высшими силами, то есть сейчас мы не залезаем в какие-то религии, это не... ну, мы вообще никуда не лезем. То есть мы просто общаемся с тем, с кем мы общаемся, да? У каждого свое общение там с Богом, с Всевышним, с Вселенной, с космосом, там, с кем, с Абсолютом. Вот. Поэтому общайтесь и просите, да вас услышат. Ну и больше мечтайте, вот. Больше мечтайте, тренируйте свой ум и позитивное мышление. Помните, что все в ваших руках. И помните о том, что как только на вас наваливается хандра или тоска, депрессия или апатия, просто начинайте мечтать о хорошем. Переключите свою голову от проблем в мечты. Пусть это будут пустые мечты, но они будут позитивные, и вам от этого просто будет легче. Это тоже моя практика, которую я очень часто использую в своей жизни. Представляйте свою жизнь максимально нереально крутой. С перебором. Пусть будет больше в мечтах, чем вы вообще себе можете представить. Захотите самолет. Ну, надо вам машину дадут. И самое важное. За вас вашу жизнь никто никогда не сделает. Творите ее сами. Помните о том, что вы у себя есть только вы. Верьте и творите. Не бойтесь вообще пробовать. Ваша жизнь в ваших руках. Спасибо вам огромное, кто был сегодня с нами. Я очень надеюсь, что все-таки мои программы скоро опубликуют в записи. Я очень надеюсь, что их можно будет прослушать в тот момент, когда вам это будет удобно. А сейчас я хочу завершить этот час и свою программу песней «Волна» Анны Донрой, которую я написала вместе с искусственным интеллектом. Вот. Мне кажется, она максимально подходит для того, чтобы завершить этот позитивный эфир. Всех вам благ. До следующего четверга, а через час мы встретимся с Ольгой Ольховой. Вечерний настрой. Вечерний Чехов.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции.

0: приемнике «Любимая волна», а в голове тем временем мысли об искусственном интеллекте. Считается, что мы думаем о нейросетях, а они пока не думают о нас. Но это не точно.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыкальных задач к теории вероятности. На самом деле, вероятность обнаружить где-то в мире точную копию себя составляет 1 к триллиону. Иными словами, есть только один шанс из 135, что среди более чем 8 миллиардов человек, живущих на планете, найдется ваш двойник. При этом вероятность полного совпадения набора генов у двойников 1 к 246. Но все-таки такая вероятность есть, что где-то на планете Земля есть очень похожий на вас человек. Думаю, пройдет немного времени, и мы сможем находить своих двойников с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Всем привет! Это Александр Иванов с группы «Ронда». Слушайте мою песню «Пуля» на радио «Комета».

Представьте себе ситуацию. Каждый хочет с вами поговорить и останавливает на улице, чтобы сделать селфи. Поэтому популярным людям не позавидуешь. Каждый норовит с тобой заговорить и сфотографироваться.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай.

0: Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: От музыки к рубрике «А поговорить?» Сила есть, воля есть, а вот силы воли устоять перед сладостями не наблюдается.

Radio Комета. Радио Комета. 92 и

0: Уже 15 лет нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
3: Всем спасибо за внимание. С вами был Дима Казанцев. Услышимся завтра. До скорого.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: На фоне повышения уровня тревожности все больше россиян воспринимают психотерапию и саморазвитие как важную часть заботы о себе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно новости». По данным исследования, средние ежемесячные расходы на услуги психотерапевта достигли 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 8 тысяч. Эксперты также отмечают сезонный рост интереса к психотерапии. В январе число новых клиентов увеличивается в среднем на 19%, что связывают с желанием начать год с позитивной изменений. За последние три года заметно выросла доля молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет. Она увеличилась на 9%. Кроме того, среди тех, кто впервые обращается за психологической помощью, становится больше мужчин. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. И в завершении выпуска. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. Об этом газете «Ру» сообщила психолог Анастасия Мироненко. Она отметила, что многим хочется создать вокруг себя пространство, которое будет дарить положительные эмоции от одного только взгляда, напоминая кадры кино, которые были когда-то посмотрены даже в далеком детстве. Особую популярность приобретают лицензионные товары, которые помогают перенести атмосферу любимых историй в повседневную жизнь. Люди все чаще выбирают кружки, фигурки, канцелярские принадлежности и аксессуары по мотивам культовых историй «Гарри Поттера», «Очень странных дел», «Смешариков», «Простоквашино» и «Чебурашки», поделилась психолог. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
4: Включаю.
2: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
6: Всем привет! 4 июня на календаре. Сегодня четверг.
7: Привет-привет всем!
6: Вот, и здесь, как всегда, по традиции, Ольга Ольхова и...
7: Анна Донрой. Я осталась с вами после своей программы, потому что я очень без вас скучаю.
6: Да, тут заходишь в студию, такие открытые окошки в преддверии грозы, такие чайки, такие... Тебе в окно ржут, и думаешь, да, и тема-то у нас такая, что тоже можно было поржать. Ну, а теме, Ань, позволь мне чуть попозже, сейчас буквально прям...
7: Позволяю. Погода, у тебя погода сегодня традиционно.
6: Я как чайка сейчас буду ржать, да. Погода у нас +21 за окном, ощущается как +20. Облачно с прояснениями, обещают нам слабый дождь. Возможно, гроза в регионе, об этом сообщает Гидрометцентр, поэтому очень сильно ждем, надеемся и верим, потому что дождя, если честно, хочется. Ветер слабый, 1 метр в секунду западный, высокая активность пыльцы. Да, пусть пойдет дождик, и там прибьет поскорее пыльцу эту. Давление атмосферное в норме, и умеренная магнитная буря 6-бальная усилится к 21 часу, поэтому берегите себя, пейте больше воды, больше бывайте на свежем воздухе и наплюйте на всех, кто вам трепет нервы на самом деле. Это самый позитивный настрой, мне кажется, да, Ань?
7: Да, с Анной Донрой, да. Хорошо так сказать, да, сложно сделать.
6: Ой, ветерочек подул, прям я все, я ловлю этот вайп, вот этот вечер. Сейчас начнется дождик, будет все здорово и классно. Ань, ну я как всегда еще...
7: А завтра будем рассказывать, как мы через лужи переплыгиваем.
6: Да, переплывали на байдарках, да. Кстати, модное сейчас направление сабборды, да, вот эти...
7: Сабборды, да, давно уже в моде, да. Ну и что-то как-то так особенно. Мне больше...
6: С нашими лужами можно покупать.
7: Можно, ну ладно.
6: С веслами. Будет весело. По традиции ждем ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления на сегодняшний вечерний Чехов. В ближайшие два часа придем с вами вместе. Как всегда, номер 916-244-2044. И группа радиостанции «Комета» для вас открыта. Там уже у нас есть анонс сегодняшнего вечернего Чехова. И там есть у нас наша
7: уже тема. Тема да, есть, да.
6: Тема мы долго вместе с Анной думали и додумали.
7: И, наконец, придумали.
6: Да. С милым рай в шалаше, и к чему мы это? Можно ли быть счастливыми без денег? Как в отношениях, так и без отношений. Пишите свое мнение. В общем-то, я считаю, что, конечно, счастье не в деньгах, но однозначно в их количестве.
7: Ну, да, нет, я понимаю, что можно, но это так как мы живем в социуме, каким-то моментом мы зависим. Поэтому есть что обсудить, есть на чем подискутировать, на чем поспорить. В общем-то, есть примеры из жизни, поэтому мы сегодня об этом.
6: Да, сегодня будем мы такие философские темы разводить на тему того, чем же нам помогают наши отсутствующие финансы, как они нам помогают постигать себя, постигать дзен и, в общем-то, находить пути к себе в моменте лишений, да, Ань?
7: Это да, согласна.
6: Потому что, ну, все-таки как-то все познается в сравнении, как известно, и хочется всем пожелать, конечно же, финансового благополучия в первую очередь и здоровья, но при этом сейчас такое время, что сложности бывают. И с работой возникают у людей, кого-то увольняют, сейчас начинаются летние отпуска, надо куда-то ехать, что-то делать, где-то отдыхать, куда-то бежать. А деньги, а их...
7: Ну, Оль, ты знаешь, я тебе могу сказать, что я знаю большое количество людей, которые совершенно не ограничены в своих финансовых возможностях, но они крайне несчастны. Поэтому именно вот внутреннее состояние, о котором мы тебе говорили, состояние счастья, оно как раз от финансовой составляющей. Ну, скажем так, с ней легче пережить. Но я могу даже и по себе сказать, что, будучи деньгами, могу испытывать крайне тяжелые состояния. И наоборот, когда их нет, есть к чему стремиться, есть на что смотреть, куда двигаться. Поэтому здесь такое.

0: что?
1: Однозначно, я с тобой в этом согласна. Поэтому предлагаю пока всем нашим слушателям, как это, скоординировать свои действия, взять в руки мобильный телефон и написать нам сообщение на наш номер 916-244-1244, мессенджер Макс. Мы вас там ждем, заказывайте свою музыку любимую, проведем даже 2 часа вместе. Ну, а я пока что вам оставляю «Сателлит», «Твой день». И Билли Айдол, «Shock the System», будет слушать прямо сейчас на радио «Комета» 2.6 FM.
2: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8 495 960 60 93. 8 495 960 60 93.

0: 90 тысяч.
1: Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Вечерний Чехов продолжает свое движение по радиоволнам. Здесь, как по традиции, мы на месте. Две красотки, кайфующие от дождя. Ольга Ольхова и
8: Анна Донрой. Да я вообще от жизни кайфующая, даже не от дождя.
7: Да, тут это ловим, постигаем.
8: Мы сидим,
7: дзен такие,
8: друг другу,
7: растянулись.
8: Друг
7: да.
8: другу напротив намахиваем руками, улыбаемся, поднимаемся настроение. А я себе тут график решила выстроить. То есть я сейчас после 9 выключаю телефон и просто все, меня нет. И,
7: ну, я вчера так сделала. Я, знаешь, проснулась, наверное, в районе 8 вечера. Ну, я просто на день выключила телефон, проснулась в районе 8 вечера. Мне позвонили все, я не знаю, вплоть до дальних родственников по седьмому колену, пятая вода на киселе. То есть, ну, просто меня потеряли все.
8: Значит, не так надо было тебе дозвониться. А я вот рано стала вставать, и у меня такое состояние, что вот уже подходит к 9, а мне уже прям вот все хочется. Поэтому разгоняю сегодня себя, разгоняю Олю, разгоняю этот эфир. И поднимаемся настроением.
7: Да, всех, кто сейчас с ума сходил от жары и духоты, поздравляю, на улице поливает. А уже не поливает. Только что поливал в окошке. Ну что ж, там временами дождь, короче, будьте аккуратны. А мы продолжаем обсуждать нашу тему наших двух часов с Милым Рай. В шалаше можно ли быть счастливым без денег? И знаешь, Аня, что я решила сделать первым делом?
8: Давай.
7: Я решила все-таки поинтересоваться, что же это за такое многоградное понятие счастья и вообще, как оно трактуется в нашем современном мире.
8: Мы с тобой, когда это обсуждали, вот это счастье, мы уже пришли к тому, что это все внутри. А деньги-то как бы, это же все-таки деньги все равно.
7: Ты знаешь, ну ученые, они на то и ученые, чтобы мерить все линейкой, да? В психологии счастье описывается через термин субъективное благополучие. Subjective well-being называется это все. А включает он в себя преобладание эмоций позитивных над негативными, удовлетворенность жизнью в целом и ощущение смысла и цели. У философы пошли дальше, они, собственно говоря, и были от нас дальше. Счастье рассматривали как высшее благо. От античных концепций, собственно, эвдемония у Аристотеля, это была жизнь в соответствии с добродетелью. До стоицизма внутренняя устойчивость важнее внешних. Но в социологии и экономике счастье измеряют через показатели World Happiness Report, это, собственно говоря, мировой уровень счастья.
8: Оль, ну ты не туда пошла.
7: И Happy Planet Index, сочетание благополучия.
8: Нет, я не согласна. Мы с тобой тему счастья обсуждали. А сейчас мы обсуждаем деньги, как оно влияет на счастье. И где здесь бабки? Понятно, что мы внутреннее наше состояние, да, оно важнее. Но вот я тебе и говорил тогда, что когда вот у меня с мужем 9-летний брак, когда мы зарабатывали себе на жизнь, начинали с нуля, когда он оставил там свой многомиллионный бизнес и вернулся, приехал ко мне в Чехов, у нас все было прекрасно. Как только у него в руки попали деньги, человек начал меняться просто на глазах, причем это начало поменять, ну, видеть не только я, мне начали об этом говорить люди. Я говорю, ну,
7: стало все грустно.
8: Да, поэтому, ну, вот как

0: такое двоякое чувство, но это, знаете, вот мне кажется, что деньги, они даются людям для... Это прям проверка.
1: Да, на вшивость в первую очередь.
0: Это прям проверка. Конкретно
1: чем больше денег, тем более вшивы можно оказаться.
0: Поэтому здесь вот я тебе, Оль, ну извини, пожалуйста, что я тебя перебила. Да.
1: Все
0: ну,
1: отлично.
0: Я все официально перебила. Сразу извинилась. Но просто здесь вот, если как бы без, ну, социум без денег жить невозможно. Вот, и, ну, невозможно, то есть можно минимизировать какие-то свои расходы, например, там, поголодать, как я это делаю, там, да, но вот совсем прям без денег.
1: Вот, ты знаешь, с тобой согласны практически все психологи, потому что они мне пишут тут, что удовлетворение базовых потребностей напрямую зависит от количества денег и достатка, потому что еда, вода, плата за жилье, медицинская помощь и, в принципе, чувство стабильности и защищенности появляется у людей при наличии хотя бы минимального количества денег, которое необходимо для того, чтобы прожить месяц.
0: Ну, да, ну, вот ты знаешь, Оль, когда началась пандемия, когда всех закрыли, когда начали магазины закрывать, у меня просто, я вспомнила, сколько у меня залежей на полках, и я начала считать, сколько я могу голодать и сколько съесть. Ты знаешь, меня даже это не напугало, если мы перестанем зарабатывать деньги. Ну, то есть вот автономным становиться, это хорошо. Об этом поговорим в следующем блоке.
1: Об этом поговорим после рекламы. А пока что Джерри Холливелл у нас. It's raining man. Прям под дождь всем.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: Мета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов», и здесь по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
8: Анна Донрой, продолжаем ваш вечер настраивать на позитив, хорошее настроение.
7: Аня, теперь твоя очередь телефон озвучивать.
8: Отлично. А если вы тоже хотите присоединиться к нашему настроению хорошему и также его поддержать и поднять своими какими-то комментариями, поздравлениями, хорошими новостями, вы это можете сделать легко. По телефону 8-916-244-0044, написав нам сообщение в Макс. Мы очень ждем с Ольгой.
7: Да, еще можно писать нам в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заодно, кстати, подписывайтесь, чтобы быть в курсе музыкальных событий города и наших музыкальных новостей. А чтобы быть в курсе вообще всех событий в городе, подписывайтесь на информационный канал «Лопасня.ру» в мессенджере «Макс». У нас много интересного. Но мы продолжаем нашу тему. С милым рай в шалаше, можно ли быть счастливыми без денег?
8: Ты знаешь, Оля, я хочу чуть-чуть прям тебя прервать.
7: Давай.
8: И вот одна мысль. Мы с Ольгой думали, какую тему взять. Вот эту тему, которую мы сейчас взяли про деньги, с милым рай в шалаше. Или можно ли дружить с коллегой по работе. И вот я сейчас смотрю на Олю, да?
7: Угу.
8: И я понимаю, что как хорошо, что мы не в близких

0: по другу скучаем.
1: Да.
0: Пока сидим, мы друг другу поцелуем.
1: Да, такие воздушные.
0: Мы совершенно какие-то вещи думаем по-разному, смотрим по-разному. У нас совершенно разный быт, да? То есть у меня собаки, у нее кошки. Но тем не менее...
1: Даже тут не сошлись.
0: Да. Но тем не менее, это так приятно, когда вот действительно мы не дружим, а именно в приятельских отношениях встречаемся на работе.
1: У нас что-то в этом есть.
2: Коллегиальная дружба.
0: Да, и, кстати, вот Семен Чайка, у которого мы и Ольга, и я учились, Ольга раньше гораздо, я вот как раз в этом году, он как раз и говорил, что ведущие шоу, они прям вот, ну, не должны быть друзьями, они, да, как раз вот должны... И мы делимся новостями, вот мы не приходим, а не начинаем тут делиться. Мы делимся с новостями в эфире.
2: У меня тут такое было, ладно, потом расскажу.
0: Мы в эфире как раз этим всем и делимся вместе с вами, поэтому...
2: Так, вот ну что ж, ну, к нашей теме-то обратно возвращаясь, в общем-то...
0: Давай.
2: Знаешь, тут я посмотрела, почитала про счастье и вообще ощущение счастья, зависящее от финансов.
0: Так.
2: Оказывается, Канеман и Дитон в 2010 году выяснили, что счастье растет...
0: Кто там выяснил?
2: Канеман и Дитон. И Дитон. Там два их. Канеман, а второй Дитон.
0: Оля, говоришь, загадка.
2: Счастье растет с доходом до 75 тысяч долларов в год. Затем и наступает эффект насыщения, и доход уже не радует. Вот так вот.
0: Ну, да.
2: Ну, а по новым данным исследования 2020 года, для большинства людей счастье продолжает расти при доходах до 500 тысяч в год. Исключение – это несчастное меньшинство. Это около 15% людей, чье счастье ограничено внутренними проблемами, такими как депрессия и утра там.
0: Ну, вот так вот. Я могу тебе сказать вот на личном опыте. У меня есть, ну, такой не друг, скажем так, хороший такой приятель, который имел, Оль, все. Я, по-моему, даже про него рассказывала как-то.
1: Ну, может быть.
0: У него, он там и депутатом был, и какие-то все медали там по спорту взял. Высокий, красивый, вообще красивенный мужчина. Сейчас ему где-то, наверное, ну, под 50, наверное, плюс-минус. Вот. У него был личный самолет. У него было... Ну все, у него куча денег было, и в какой-то момент он просто понял, что он не туда идет. И сейчас он ушел в горы Тибета, ну, там по Гималаям он возит группы. Вот, и живет как монах, то есть сейчас он уже там не Алексей Гаршин, а как там Атманиди, ну, в общем, они же там все эти индийские меня меняют. И он говорит, что я никогда себя так счастливо не чувствовал, как вот сейчас. Он там довольствуется горсткой риса в день на подаяние, которое ему приносят те люди, которых он водит по горам. Поэтому вот прям конкретный случай жизни.
2: Получается, так, что здесь как раз вот про шалаш и ощущение счастья. Знаешь, вот мне еще нравится еще очень сильно такая позиция про закон убывающей предельной полезности, но о ней уже в следующем блоке скажу. А пока что у нас прям под погоду у нас подбирается музыка, то у нас Джерри Халливелл, Raining Man. А сейчас будет у нас Darude, Sandstorm. Послушаем такую штормовую музыку,
0: да,
2: ну и ждем ваши заявки.
3: Вечерний чех на радио Комета.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM-7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать «Джили» предыдущего поколения, так же, как и «Балджи». Новые поколения будут продавать под маркой «Джили». Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cort 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
6: Мы вернулись, вы нас ждали, мы вот они.
7: Ольга Ольхова и
6: Анна Донрой. Вечерний Чехов все еще здесь, и мы еще тоже здесь. У нас, как всегда, первый час, он так это вау, и пролетел.
7: Как всегда быстро.
6: Не то слово. Но ничего, у нас есть еще второй, поэтому мы не сильно-то расстраиваемся. Поэтому еще час проведем с вами вместе. Ну а пока, как и обещала, по теме дня сегодняшнего с Милом Раев в шалаше можно ли быть счастливым без денег. Кстати, обсуждаем мою игру радиостанции «Комета» ВКонтакте. И заодно на мессенджер Макс можно писать свои высказывания и мнения по теме дня сегодняшнего. 8-916-244-00-44 это наши координаты. В общем-то, не ошибетесь, пишите.
7: Максима есть, да. Может быть, у кого-то есть наши личные контакты, тоже принимаем такие заявки. Или телефоны перед нами.
6: Ну или, как сегодня сказали, там разные летающие непонятные иконки, которые у меня лично не летают. Все, я там аэропорт закрылся, ничего не прилетает. В общем-то, как и обещала, про закон убывающей предельности, предельной полезности. В общем-то, каждая следующая сумма приносит меньше радости. Поэтому, если вы считаете, что миллионер в 10 раз счастливее человека с доходом в 100 тысяч долларов, то вы сильно ошибаетесь.
7: Ну, не знаю, Оля, у меня никогда такого не было, когда какие-то приходы денег меня сильно расстраивали, знаешь.
6: Да деньги, они вообще никогда не расстраивают. Так, дзинь,

0: смс-ка деньги пришли. Думаю, что счастье-то есть. Вот оно.
1: Даже особо не смотришь, от кого пришли, слава богу.
0: Да там главное, чтобы не ушли. Как мне так дзынь, ушли, так, блин.
1: Пришли, так ушли.
0: Несчастье, ненько. Ладно, гедоническая адаптация существует еще такой момент. В общем-то, не гарантирует это вам счастье, потому что люди быстро привыкают к новому уровню жизни, и новая машина по итогу радует вас только месяц, а потом становится обыденностью.
1: Ты знаешь, это всегда так. Да, вот первую машину, когда покупаешь, там ты...
0: первая машина!
1: Да, но у меня были машины, которые меня вот радовали на протяжении 5-7 лет. То есть я понимаю, что я каждый день сажусь за руль с удовольствием. Да, я просто это руль просто люблю.
0: Аня, это просто машина была удачная, понимаешь?
1: Слушай, я... знаешь, какую я машину влюбился? До сих пор я вспоминаю, хотя совершенно на другом классе машин.
0: Ну, давай.
1: Рено Логан.
0: Ах, знаешь, какую машину я люблю?
1: В 2014 году я ее купила, Рено Логан, я 7 лет на ней отъездила. Оль, да трясучки, шикарная машина, просто
0: ты
1: шикарная.
0: Ты знаешь, я долгое время очень сильно любила машину, вот эту, как она, господи, называется, это сейчас вспомню. Или не вспомню, ну, в общем, Шевроле Камаро. Любила эту машину до безумия, прям вот, я прям по ней сохла, там, вообще с ума сходила, думала, вот она моя лазурная мечта, вот это то, что я хочу, а потом как-то раз меня на ней прокатили. На вот этом вот...
1: И ты перестала ее хотеть, да?
0: Я поняла, что я больше ее не хочу.
1: О, как, прям сильно, да, тебя расстроила?
0: Нет, машина классная, но я поняла, что она не оправдала моих ожиданий.
1: Что она... ты хотела? Чтобы она как самолет полетела?
0: Нет, она просто оказалась какая-то очень маленькая внутри, в салоне, несмотря на то, что она очень большая снаружи. Вот, и как бы, ну, что-то как-то вот не оправдала она моих ожиданий.
1: Не алло, да.
0: Счастье не принесла это событие покатания на ней.
1: Понятно.
0: В общем-то, продолжаем мы про счастье и деньги, и счастье без денег, и с деньгами. В общем-то, приоритет отношений еще, в общем-то говоря, есть такой нюанс. Крепкие связи с близкими, и дружба, и любовь сама по себе чаще всего больше соотносится со счастьем, нежели ваш круглый счет в банке. Ну и, в общем-то, смысл всегда важнее комфорта, потому что люди, заняты делом, которые считают важным, такие как вот, Ань, волонтерство, да, творчество, наука.
1: О, я от волонтерства прям кайфую.
0: Часто эти люди намного более счастливы, чем те, кто гонится только за доходом.
1: Ну, не знаю, Оль, все равно вот деньги их никто не отменял. То есть, вот я смотрю, например, ну, на мужчина без денег, да, все говорят, вот там женщины нужны только деньги. Да я в отношениях вкладываю денег больше, чем даже там те же мужчины. А при расставании, вот, например...
0: А там вообще начинается капец.
1: Да, ну, то есть, как бы, альфонсов никто не отменял. Мне торчат деньги, и никто не отдает, понимаешь? Ну, вот они посчитали, что я их не потратила. На их же нужды, на их ремонт квартир, например. Да, слушай, наверное, им нужнее, пусть развлекаются. Ну, то есть, они ситуации действительно разные бывают. Но мужчина без денег для меня, он вот, я считаю, как бы, все равно мужчина должен зарабатывать. Ну,
0: ладно. Ладно, поставим точку в сегодняшнем часе. Здоровье. Ни один уровень дохода не компенсирует вам хроническую болезнь или выгорание. На этой прекрасной ноте передаю вас в руки группы «Високосный год», датский гость. Ну, а мы в следующем часе уже к вам вернемся.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На «Радио «Комета».
3: Вечерний Чехов на «Радио «Комета» 92.6 FM.
4: Надеюсь, что вы не успели заскучать по нам очень сильно, потому что мы уже соскучились. Ну, а мы это кто? Мы это Ольга Ольхова и...
5: Анна Донрой. Скучаем.
4: Да, у нас тут еще целый час вечернего Чехова. Ждем ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания, поздравления. И, в общем-то, мысли по теме дня сегодняшнего на 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. И в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, там уже есть анонс. Уже час, как есть анонс с темы сегодняшнего дня. И, в общем-то, там можно писать. Заодно подписывайтесь, будете в курсе музыкальных событий города. И подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasne.ru, будьте в курсе событий города. Ну, а мы возвращаемся, в общем-то, к теме-то нашей, Ань.
5: С милым Раев шлашили деньги. Слушай, Оль, ну вот все равно хочу сказать, что мужчина без денег для меня это как-то прям совсем все скучно, потому что, ну, я сама умею зарабатывать, да, как бы, и могу, вот, ну, зарабатываю вот на чем могу. Вот у меня куча всяких разных профессий, мини-профессий, монетизированных хобби, да, и если мужчина, ну, не умеет зарабатывать там головой, например, ну, я считаю, он хотя бы должен зарабатывать там руками, сейчас куча всяких этих профи.ру, устроиться, например, там, разнорабочим, да, ну, если мужчину еще и руки не из того места растут, ну, ребят, мне не хочу такого мужчину рядом с собой, честно. У меня были мужчины, у которых руки растут не из того места, и это, честно говоря, грустно, которые говорят, что я там все могу, вот как только человек сказал, я все могу, а потом ничего не получается или сыпется после того, как он уходит от тебя, вот это прям грустно. Поэтому здесь хотя бы руки, что ли, были, пусть так.
4: А то, знаешь, у меня был молодой человек в очень далеком таком году, на 2006-2008,

0: И он говорил так, на допрос моей мамы, говорит, а ты вообще как бы там, ну хотя бы там гвоздь в стенку забить можешь? Он говорит, а мне не надо это уметь. Он такой, почему? Говорит, ну я заплачу, и мне все сделают.
1: Вот у меня муж такой был, когда пришел. А потом, когда мы опустились по деньгам и поняли, что надо там и огород самим копать, и траву самим косить.
0: Как-то сразу умения потерялись.
1: Ты знаешь, он сразу все научился делать, наоборот. Этим и привлек меня к себе, и, в принципе, достаточно все можно наверстать, даже если нету денег. А так тоже я заплачу, там, давай туда-сюда. Я говорю, давай. А что, есть откуда заплатить?
0: Ты знаешь, я сейчас спросила у Алисы нашей драгоценной, как стать счастливым без денег. Она мне тут такой курс по выживанию бойца предлагает, в общем-то. Ну, если в двух словах и кратенько, то она мне предлагает просто обрести баланс в себе. То есть укрепить отношения с близкими, почаще бывать на природе. Заняться физической активностью, развиваться и учиться бесплатно, практиковать благодарность, ну и занимайтесь волонтерством, творчеством, хобби, помощи другим, осознанность, медитации, в общем-то...
1: Вот, это то же самое.
0: Разберите у себя дом пространство, организуйте пространство, значит, порядок наведите. Ну, и игры, легкость там, не знаю. Фокусируйтесь не на процессе, а на результате. Примите текущий момент.
1: Ну, это вот мои все пожелания, в общем, я так и живу. Ну,
0: то есть, знаешь, это перефразируя по-русски, Алиса предлагает, короче, если денег у вас нет, займитесь чем-нибудь вообще, просто вот чем-нибудь займитесь.
1: Чем-нибудь займитесь.
0: Да, просто занимайтесь делом и не задавайте мне глупые вопросы. Вот и весь ответ Алисы.
1: Ну, собственно, когда у меня денежный поток приостанавливается, я этим начинаю заниматься, причем это без ха-ха-ха, Оля. Я этим как раз
0: и ха-ха-ха, у меня вот сейчас вот такой момент в жизни.
1: Спортом, волонтерством. А я тебе давно говорила, Оля, надо заниматься волонтерством, спортом и с самосознанием.
0: Когда жизнь, знаешь, что сходится на заработки денег, тут как бы уже не до обустраивания шалаша.
1: Нет, это вот как раз одно от другого. Нет, все деньги, они от твоего внутреннего состояния. Как только начинаешь заниматься собой изнутри, хотя мне об этом много лет говорили, я не верила. Только тогда налаживается твой финансовый стержень. Поэтому здесь одно без другого невозможно.
0: Ну что ж, будем потихонечку учиться, как говорится, налаживать самих себя. Ну а пока что предлагаю послушать Airborne, ну, Running Wild. А
1: ты, потом... ты легко можешь зарабатывать на английском языке, на переводе, например.
0: Я подумаю об этом до следующего влога. Оставляем вас с группой Airborne.
2: Вечерний Чех на радио Комета.

Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на

0: на Старой.
1: Чехов, Заводская 1/1.
0: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжается вечерний Чехов, и тут у меня такая, как это, я потеряла все слова. Я пытаюсь быть счастливой без денег, а у меня это не получается.
6: Оля, ну я тебе рассказываю, как это сделал, ты меня не слышишь. Смотри, 19.19, однозначно в деньгах повезет, то есть у нас сегодня уже денежный час.
5: Ты знаешь, у меня тут еще и секунды показывают, тут у меня сейчас будет буквально через там 3, 2, 1, 19.19, повезет всем, кто нас слушает сегодня. Вообще вам уже повезло, потому что вы слушаете нас сегодня, вечерний Чехов с Ольгой Ольховой и
6: Анной Донрой. Мы очень стараемся, чтобы у вас вечер был прекрасный. Даже без денег.
5: Напоминаем, что, в общем-то, зайти в мессенджер Макс практически бесплатно. 8-916-244-00-44. Легко и быстро можно написать нам сообщение со своей любимой композицией, как это, собственно говоря, уже сделал один из наших слушателей. Попросили,
6: да ты что?
5: Да, попросили такую древнюю, старую мелодию. Я сейчас еле-еле ее откопала просто в закромах. Будем слушать прям такую.
6: Это вот, которая сейчас играла мне под
5: Да-да-да, она такая прям, вот она древняя-предревняя, в общем-то. Надеюсь, что кто-то есть еще, кто также может, как и мы, тряхнуть стариной, посыпать песочком.
6: Не надо, я слишком молода, чтобы такие фразы употреблять.
5: Ой, ладно вам всем, давайте лучше про то, как быть счастливыми без денег лучше поговорим. Вообще, не знаю, тут Алиса мне все еще напоминает, что счастье без денег возможно, если сместить фокус с материального на отношения, здоровье и активность, познание и творчество, благодарность и осознанность, помощь другим. И пишет, это не значит, что деньги не нужны совсем, но они обеспечивают безопасность и комфорт.
6: Но я тебе могу сказать, Оля, как я выкарабкивалась в непростые для меня времена, когда я из Москвы приехала в Чехов обратно, вернулась, когда мне Москва просто выкинула, когда я потеряла там все в одночасье, отношения, жилье, работу, просто вот, ну все, приехала сюда, я не понимаю, что здесь делать, очень долго не могла найти себе работу. Но это было давно, вот, но тем не менее это было. И я ходила, я просто брала с собой термос, коврик для йоги, одевался и ходила на целый день в лес. Причем ходила вот в Ровкинский лес, выходя прям на поле Винниковское, и проводила там время. Ты знаешь, прекрасно себя чувствовала. Ну, то есть я восстанавливалась, не имея вообще ни копейки за душой, и мне было хорошо. А еще, я говорила уже, я купила себе... я ходила в свою бывшую музыкальную студию. Мне там бесплатно дали класс, и я восстанавливала свой курс музыкальной школы по классу фортепиано, и тоже от этого кайфовала. И не было денег, но мне предоставили класс бесплатно, и не было инструмента, мне там его дали. И, в общем, я сделала себя счастливой, могу сказать смело.
5: Вот это вообще огонь. Ты знаешь, тут, в общем-то, наконец-то наши слушатели проснулись. Ну, как слушатели? Наша Зуля. Зуля пишет нам. В общем-то, Зуля, привет. Девочки, привет. Поставьте, пожалуйста, песню. Чиж, по-моему, поет. Песня называется «Еду». Счастье не в деньгах. Это моя позиция. Нет денег, не будет ничего. Простите за такие выражения. Есть деньги, ты будешь счастлив. Ну, в общем-то, да, нельзя не согласиться.
6: Они придают. Все равно они придают уверенности, когда с деньгами, скажем так, счастливее быть проще. Но когда они конкретно есть, не всегда это счастье. Это тоже как аксиома.
5: Ты знаешь, мне очень нравится высказывание. По-моему, это была как бы не супруга Гуччи, что она сказала, что, в общем-то, плакать в Роллс-Ройсе намного круче, чем смеяться на велосипеде.
6: Ты знаешь, я прекрасно смеюсь на велосипеде, Оль. Вот я тебе клянусь.
5: Ты знаешь, а я в своем состоянии, в принципе, могу смеяться в любом месте, поэтому мне не принципиально, в Роллс-Ройсе там смеюсь или на велосипеде.
6: Знаешь,
5: поэтому тут же каждому свое.
6: Когда я плачу в дорогой машине, там пофигу вообще, где ты плачешь, когда тебе хреново вообще, в Роллс-Ройсе или не в Роллс-Ройсе.
5: Да, такое тоже бывает. Ну что ж,

0: наши музыкальные заявки. У нас впереди Айра и Саруман в «Зеленых Роханских полях». Такая древняя-древняя песня.
1: Классно.
0: И чиша компания «Еду-еду» для Зули и для всех наших слушателей. Поэтому слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды все.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжаем вечерний Чехов, и очень радует меня. Ань, знаешь, какой момент?
3: Пока нет.
2: Прям вот делает меня максимально счастливой. То, что нам люди писать наконец-то начинают.
3: Меня тоже это вообще радует.
2: Под конец второго часа. Ну, все равно, это счастье.
3: Что пишет? Как без денег быть счастливым?
2: Пишет нам Сергей. Добрый вечер, девчонки.
3: Привет, привет, Сергей.
2: А я счастлив, когда сажусь за руль своего мотоцикла, и в дороге я свободен и счастлив. Отвлекаюсь от бытовухи, ежедневной суеты и массы проблем, невзгод, неудач и тому подобное. Поставьте, пожалуйста, Урал Байкер Блюз. Пишет мне: спасибо большое, и давайте послушаем «Самый лучший день» в исполнении Лепса.
3: Ой, ну что ж, «Самый лучший день»
2: заходил вчера. Да он и сегодня у нас продолжается.
3: Сергей, слушайте, хочу вам сказать спасибо, во-первых, что включились в наш эфир, спасибо, что слушаете, и спасибо, что, да, делитесь своим позитивом, когда действительно есть момент отключения, несмотря на деньги. На бензин был бы деньги, да, сел на мотоцикл и поехал.
2: Ну да.
3: Сергей, будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем мотоцикла, все-таки это такой транспорт небезопасный, просто вот... Посылаю вам лучи света.
2: Угу. Ну, а мы продолжаем. У нас тут, в общем-то, базовые потребности воюют с комфортом и благосостоянием. С милым Рай в шалаше сегодня обсуждаем, можно ли быть счастливыми без денег, в отношениях, без отношений. Хочется узнать ваше мнение. И вот частично мы его узнаем. Кто-то за деньги, кто-то говорит, что можно и без них. Но на самом деле я считаю, что все равно так или иначе, как, учитывая, что мы живем в мире экономических отношений, без денег все-таки счастье как-то особо не получится, потому что кушать хочется всегда, Аня.
3: Ну, знаешь, вот я про шалаш думаю, вот я все-таки затронула, да, ну давай мы мужчину возьмем, да, например, если мужчина не зарабатывает, но умеет все делать своими руками, у меня был такой опыт, когда не с миллионами, но с руками, и, ну, то есть человек просто в моем доме настолько делал все, что я закрывала, ну, не то, что закрывала глаза, я даже не замечала отсутствие денег, то есть в доме, как таковых прям, которых вот мне, наверное, бы хотелось, вот. Но если уж прям брать шалаш, это если вообще какой-то аскетический образ жизни, то, ну, можно попробовать, наверное, попробовать можно. Просто, да, если жить в социуме, то без денег никак. Ну, я считаю, что мужчина должен зарабатывать, должен уметь зарабатывать, неважно как. Брать лопату, если не умеет зарабатывать головой и так далее. Ну, то есть, мне кажется, в этом нет ничего такого зазорного, если будем зарабатывать лопатой.
2: Ты знаешь, вот мне тут все-таки добавляет в обсуждение Алиса, у нас здесь такое с ней собственное обсуждение, она мне пишет, что, в общем-то, счастью при нехватке денег мешает 4 фактора, по ее мнению. Это изоляция из-за стыда или стеснения от отсутствия денег, в общем-то, чрезмерная самокритика и чувство недостаточности, установка «буду счастлив, когда разбогатею» и постоянное сравнение себя с другими, особенно в соцсетях. И она рекомендует как раз меньше зацикливаться на вот этом вот образе богатства и благополучия в соцсетях и ловить счастье в моменте. То есть осознанность, действие, а не потребление, помощь другим, опять же, мне напоминает, ну, реальные
3: это
2: цели.
3: Это самое, чего я ловлю, как бы. И что, чем больше ты несешь людям в массы свет, вот, например, я для себя нашла радио, да, мне нравится заряжать людей в своей программе «Полезный настрой» Асаны Данрой,

0: четвергам с 15 до 17, кстати. И, например, вот волонтерство, да, потом благотворительностью я занимаюсь, ну, не буду на этом теме зацикливаться, но чем больше ты людям отдаешь, тем больше тебе приходит, то есть ты не зацикливаешься на деньгах, естественно, на вот этих вот стандартных моментах из... интернета.
1: Угу. Вот. В конце концов, если ты, допустим, живешь с возможностью что-то делать на земле, вот на живой земле, да, угу. практически большинство еды можно вырастить, либо, мягко говоря, там, разводить курей.
0: Чем я и занимаюсь. Угу. Я питаюсь, вот летом я питаюсь только вот своими продуктами с огорода. Угу. Там, в редких случаях куплю какой-нибудь авокадо в магазине, а так у меня, собственно, все, свекла, морковь, все мое.
1: Угу. Ну что ж, давайте пока слушать ваши любимые композиции. Григорий Лепс, «Самый лучший день», будет у нас прямо сейчас. И потом «Урал Байкер Блюз», «Чиж и компания», прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM. Будьте счастливы без денег.
0: Нет, с деньгами будьте счастливы, ребята.
1: Без денег тоже.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета».

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: без 9 минут 8, и мы вынуждены сворачиваться, да?
1: Только разогнались, только к нам народ подключился.
0: Походу, пора увеличивать вечерний Чехов до 9 часов вечера, и, в общем-то...
1: Нет, я только спать день начала ложиться, ты чего не пугаешь? Я тут себе график настраиваю, а ты меня загоняешь в ночные смены.
0: Вот так вот. Но это будет счастье ради радости других, понимаешь?
1: Ну, если же так, тоже в жертву себя...
0: Волонтерство!
1: Не особо хочется тебя в жертву ставить, но...
0: Ну, что ж поделать.
1: Подумать, да.
0: Ради наших слушателей все что угодно.
1: Да, 100%.
0: Особенно ваши любимые песни каждый день по будням с 6 до 8 вечера. Вечерний Чехов. Хотите с нами, хотите с Игорем. Местами,
1: с кем угодно.
0: Местами бывает с Зулей, как бы, да. То есть тоже, в общем-то, все замечательно. Я считаю, что провели 2 часа так интересно. Посмеялись, пообсуждали счастье,
1: ну,
0: без денег.
1: И в конечном итоге я все-таки что решила, Оль? Здесь все зависит от того, где ты живешь. Вот, опять же, возвращаясь к Леше Гаршеву, который частный самолет бросил там со своими Феррари и ушел водить группы в Гималайи. То есть он был, ну, ты не представляешь, красивейший мужик. Причем он сейчас с огромной бородой, с длинными волосами, седыми,

0: и он преподает гималайскую йогу. При горсточке риса в день у него тело идеальное. То есть у него груда такая мышц сухих, знаешь, вот прям красивая. И он преподает гималайскую. И он счастлив. Он реально живет на подаянии. То есть он нигде не зарабатывает. Ну, как бы он зарабатывает,
1: ты знаешь, что есть такая классная поговорка: у богатых свои причуды.
0: Согласно Зуле, что если мы живем в социуме, ну, без денег, ну, куда мы? Ну, что мы тут без денег?
1: Да никуда. Пешочком по холодочку просто можно по городу погулять,
0: да,
1: и все.
0: Да слушай, пешочком...
1: Голубя поймать.
0: Меня это вообще не пугает. Ну, там всякие расходы, затраты, еда и все такое. Ну, в общем, нет, все равно. Оно можно раньше в шалаше себе устраивать, но при определенных «но». Если мы решили отойти от социума и уже по-другому себе представляем этот мир. А если мы в социуме, ребят, ну, без денег никуда. Поэтому мужчины, зарабатывайте. И...
1: А женщина была счастлива без денег.
0: Да, я готова. Я вот чудо уже, я первый раз в жизни готова не работать, честно могу сказать. Всегда пахала, всегда получала это удовольствие. А сейчас прям получаю удовольствие от своего развития духовного, физического. Поэтому я могу.
1: Ты знаешь, скажи честно, что как по мнению все-таки Алисы, счастье – это не состояние, это навык, который можно развить независимо от дохода. И пишет он, деньги облегчают жизнь и снимают часть стресса, но не гарантируют радости.
0: Да 100%. Нет, вот. Деньги оно надо, я говорю. А мужчина, который с деньгами, это вообще вдвойне надо.
1: Это вдвойне счастье, даже в шалаше. Особенно если шалаш на Мальдивах.
0: Да, я такой шалаш.
1: Там крутые шалаши, я видела на фотках, никогда в жизни вживую не видела. Но что ж, все мы к чему-то стремимся. Чего, собственно говоря, и хочется всем пожелать. Стремитесь к счастью, стремитесь к наиболее такому для себя классному благополучию, благосостоянию. Пусть у вас прибавляется ваших финансов каждый день, и пусть вам они приносят все-таки радость, счастье и удовольствие. А даже если их и мало, и их местами не хватает, то, ну, не надо из-за этого напрягаться. Лучше включайте нас и давайте радоваться жизни вместе.
0: Я согласна, но помните еще о том, что когда вы зарабатываете деньги, пусть ваши деньги будут экологичными. То есть они не вредят людям, пусть они будут чистыми, светлыми и несут только хороший позитивный настрой, настроение для людей, не портя их здоровье. Это тоже важно понимать.
1: Прям полностью согласна. Ну что ж, мы с вами, как говорится, прощаемся. До завтра с вами были...
0: А я говорю вам, до свидания, до завтра.
1: Ольга Ольхова с вами была.
0: И Анна Донрой. Мы старались поднять вам настроение, независимо от наличия денег в ваших карманах.
1: И в уходящий так в вагон заскочила финальная заявка. Видимо, кого-то растащила от заявки Айры и Саруман. И попросили «Эпидемия», «Всадник из льда». Такая старая тоже песня, древняя. Давайте ее под занавес сейчас послушаем. И всем до завтра. Пока-пока.
0: Пока-пока.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета».

0: Новости.
1: Автомобильный техосмотр подорожает. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Законопроект о красивых номерах повторно внесли в Госдуму. Если его примут, любой желающий сможет легально приобрести номер регистрационного знака на госуслугах. Знакомый гаишник для этого больше не понадобится. Предполагается, что можно будет выбрать не только уникальный номер с редкой комбинацией, например, с одинаковыми цифрами и буквами. Можно будет выбрать любой понравившийся номер. Детали раскроют позднее. Напомним, законопроект о красивых номерах уже вносили в Госдуму, но в прошлый раз отклонили из-за недочетов. Автомобильный техосмотр подорожает. В Федеральной антимонопольной службе предложили увеличить минимально допустимую стоимость техосмотра на 200 рублей. Теперь от 1155 рублей. Также увеличат тарифную сетку. Минимальная цена техосмотра увеличится до 2500. Напомним, регулярный техосмотр для личного автомобиля сейчас проходить не обязательно. Он необходим только для такси и коммерческого транспорта. Все остальные сталкиваются с техосмотром только при покупке машины с пробегом. ГАИ не планирует массово проверять пожилых водителей. В МВД опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Якобы в ведомстве планируют масштабные проверки с 1 июня этого года. В министерстве заявили, что никаких специальных рейдов не будет. Особые меры контроля пожилых водителей в государстве не поддерживают и считают дискриминационными. Отметим, что дополнительные ограничения для пожилых водителей периодически обсуждаются в прессе. Но о реальных законах или изменении правил речи нет. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с

0: людей. Свое авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет.

0: звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. Там, на неведомых дорожках.
3: Геленджик – крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа. Поселения на месте города существовали с древних времен. Еще в 6 веке до нашей эры на восточном побережье Тонкого мыса была основана греческая колония Торик. В 965-968 годах территория пришла под власть Киевской Руси и была включена в Тмутараканское княжество. Позднее территория переходила Византии и Османской империи, была заселена генуэзскими колониями и окончательно отошла России в 1829 году.
2: Путеводитель.
3: Курорт расположен у побережья Черного моря вокруг Геленджикской бухты у подножья западной части горного хребта Маркотх. Город находится в 25 километрах от Новороссийска, в 180 от Краснодара и в 250 от Сочи. Ближайшая к Геленджику железнодорожная станция находится в Новороссийске. Зато в городе есть аэропорт и автовокзал.
4: Исторический телеграф. Есть несколько версий образования топонима Геленджик. Слово восходит либо к адыгскому «пастбище», либо к арабскому «тополь», либо к турецкому «невеста». Последняя версия связана с временами, когда в Геленджикской бухте существовал невольничий рынок. Отсюда красивые белокожие девушки попадали в турецкие гаремы. Раньше в Геленджике не было песчаного пляжа. Песок для центрального городского пляжа был намыт с дна бухты в 1970-х годах. Этим объясняется то, что он здесь крупный, жесткий и желтый. Геленджик попал в Книгу рекордов Гиннесса, ведь в городе находится самая длинная в мире морская набережная. Ее параметры довольно внушительные. Общая протяженность составляет более 14 километров, а длина пешеходной зоны – 8300 метров.
2: Как красиво!
3: Геленджик хорош для разнообразного отдыха. Здесь есть развлечения на любой вкус. Три аквапарка, сафари-парк, дельфинарий, необычные музеи. Окрестности города также невероятно интересны. Можно съездить в заповедный бор реликтовой пицунской сосны или в рощу реликтового можжевельника и насладиться необыкновенной красотой этих мест. Приятно удивят и водопады реки Жане. В долине этой небольшой реки находятся памятники археологии. Дольмены и средневековые адыгские курганы 7-15 веков. Многие туристы целенаправленно едут, чтобы увидеть геленджикские дольмены. Здесь этих таинственных сооружений древних людей немало. Четыре находятся в долине реки Жане, два на горе Нексис и целая деревня дольменов неподалеку от поселка Пшада. Ну а дальше нас ждет еще одна загадочная местность. Мы отправляемся в далекую Туву.
2: На неведомых дорожках. Радио «Комета». 92,5.

0: улицах города и района 21 час.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парусам.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Это одна из популярнейших свадебных композиций в истории Америки. Впервые эту песню записал и сделал хитом Перси Следж, а спустя почти 30 лет ее вознес на вершины рейтингов Майкл Болтон. Не без помощи автора, конечно. Речь о красивейшей балладе «When a Man Loves a Woman». Рассказы Следжа об истории создания трека изобилуют яркими и трогательными деталями. Мотив будущей мелодии крутился в голове Перси задолго до того, как она стала завершенным произведением. В тот момент своей жизни Перси работал санитаром в больнице в Алабаме, а по вечерам пел в составе группы по кабакам. Его бросила девушка. Она рассталась с ним ради карьеры модели. Перси был настолько расстроен, что вечером, оказавшись на сцене перед микрофоном, понял, что не может сосредоточиться на программе. Он попросил группу играть легкий блюз, а дальше принялся напевать, изливая душу в словах импровизированной песни. «Я выпил пару рюмок, и мои глаза стали размером с куриное яйцо», — вспоминал Перси. «Я чувствовал себя легким, как пух, и просто

На той памятной вечеринке присутствовал продюсер Кин Айви. Ему понравилась песня, и он пригласил Следжа записать трек. Именно Айви предложил изменить название и положить эту фразу в основу сюжета композиции. 17 февраля 1966 года запись была готова и привлекла внимание крупнейшей звукозаписывающей компании Atlantic Records, а весной пластинка вышла на этом знаменитом лейбле. И сразу же сингл взлетел на вершину Billboard Hot 100 и R&B чарта, а затем, как по волшебству, почти каждое десятилетие композиция получала потрясающий кавер. В 90-х Майкл Болтон перепел трек, и его версия была даже удостоена Грэмми. На церемонии вручения Болтон не упомянул Перси Следжа, из-за чего подвергся жесткой критике. Правда, потом Майкл извинился перед Перси, отправив ему письмо со словами: «Мне всегда казалось, что ваше исполнение было элементом, сделавшим великолепную песню действительно классической записью и стандартом».

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: Radio. Radio. Комета.
1: Привет, с вами Алина Делис, и вы слушаете мою песню на радио Комета 92.6 FM. Счастья вам и любви!